0: Объектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории при этом длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыши дорог, мониторят леса и реки. В Тамаринском районе завершается строительство крупной теплицы для выращивания молодых деревьев с закрытой корневой системой. Комплекс возводят на базе юго-западного лесного хозяйства. Посадочный материал будут использовать для восстановления лесов. Площадь теплицы составляет 1120 квадратных метров. Каркас уже смонтирован, натянута двойная пленка с постоянным поддувом воздуха, установлены моторы для поддержания положительной температуры. Сейчас специалисты настраивают системы полива и контроля влажности. За один цикл в теплице смогут выращивать до 550 тысяч сеянцев хвойных пород. Жители Южно-Сахалинска продолжают сообщать о фактах появления яркого и кусачего паука Агриопа брюниха, более известного как паук-оса. Он напоминает насекомое не только способностью жалить, но и внешне, имея на брюшке черно-желтые волосы. Несколько дней назад о пауке-осе рассказали жители микрорайона номер 16. Накануне поступило сообщение из Шанхая. Согласно открытым источникам, яд паука-осы для человека не представляет смертельной опасности. Однако укус вызывает сильную боль, напоминающую укус осы, а в случае индивидуальной непереносимости возможно возможный отек дыхательных путей, затрудненное дыхание и слабость. На дне Ладожского озера обнаружили пролежавшую 86 лет шкатулку с украшениями. Исследователи проникли в ранее неизученную каюту затонувшего монастырского судна. В стене обнаружилась ниша, похожая на встроенный шкаф. На верхней полке стояла точеная деревянная шкатулка. Внутри нашлись украшения. Брошь-венок из золоченого филиграни, золотая брошь-бан с голубой эмалью и жемчужиной, 4 золотых кольца, малая запонга. Все найденные ценности переданы на постоянное хранение в музей Валаамского монастыря во Владимирскую скиту. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Смотришь на календарь, а там уже 24 сентября. Только-только лето, да, отшумело, отгремело. А, кстати, вчера была тоже уникальная ситуация. Над всем Сахалином не было практически ни облачка. И в это время Международная космическая станция пролетела прямо над Сахалином и сняла видео. В соцсетях ищите. В чистом виде Сахалин. Еще бы, конечно, под углом, чтобы прям вот в зените, чтобы с самого верха. Ну, получилось так, что чуть-чуть сквозь, но, в общем, все равно очертания видно. И наш остров прекрасен с огромной космической высоты. А далее в эфире первое свидание. Алена Швец, Deep End и Graham Candy. Waiting for a summer. Прямо сейчас немного асфальта от Киллианы и Джакона.

0: Мистер-президент Коко Джамбо на волне радио СТВ. А у нас информация о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, 24 сентября на Сахалине и Курильских островах. В Ахе временами дождь и максимум плюс 10 градусов. В Тывовском, Смирных, Углегорске, Томари, Чехове, Невельске и Холмске без осадков. Максимальная температура днем Тымовская плюс 11, в Смирных до плюс 14, в Углегорске 12, в Томари 14 градусов. Чехов и Невельск у вас плюс 15, в Холмске до 16 с плюсом. В Северокурильске без осадков и максимум плюс 10. В Курильске во второй половине дня дождь и максимальная температура днем аж плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 13, плюс 15. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: В добровольческие подразделения территориальной обороны приглашаются сахалинцы и курильчане, годные по состоянию здоровья. Вас ждут регулярные тренировки под руководством опытных инструкторов. На занятиях вы сможете восстановить или приобрести навыки, необходимые для защиты родного региона. Служба проходит на территории субъекта. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8-42-42-300-809, добавочный 12. 8-914-756-54-64.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Извечный вопрос, что в имени тебе моем? Некоторые мужа подбирают по имени, некоторые коллег по работе, может быть, даже вообще, что еще имя может дать человеку? У Ани Глады все подробности, привет.
1: Оказывается, имя нам может дать еще и чуть-чуть
0: проблемы?
1: Плохого. Да.
0: Подсыпать немного проблем.
1: Оказывается, что в наших рабочих усталостях виноваты наши мама и папа, которые нас так назвали. Ну, по крайней мере, существует такое мнение, поэтому слушаем и узнаем, кому из нас прямо сейчас нужно срочно выписать путевку в санаторий, просто заглянув в паспорт. Об этом поговорим. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: Эксперты нашли забавную зависимость имени и уровня выгорания. Оказывается, Екатерины и Александры выгорают чаще других сотрудников. Великие победители.
0: Да, кстати, Екатерина, Александр.
1: Больше всех устают, пока побеждают.
0: Пашут за всех.
1: Да. В общем, такую интересную зависимость между именем и выгоранием выявили эксперты. Например, Екатерины еще и в основном работают в бухгалтерии и финансах, а там, сами понимаете, какие нагрузки. А Александры в IT и продажах. Риск выгореть на этих позициях значительно выше, конечно же. На третьем месте идут Анны и Дмитрий. Среди спецов с этими именами наблюдаются многочисленные жалобы на потерю концентрации, забывчивости, проблемы со сном. Ну, конечно же, связь между именем и выгоранием носит исключительно косвенный характер. Это подтверждают авторы исследования от компании «Стахановец». Аналитики изучили маркеры истощения в рабочих переписках сотрудников и составили такой забавный рейтинг. Но само по себе имя, конечно, не является фактором риска. Секрет этой зависимости именно кроется в обычной статистике, потому что Екатерина, Александр, Анна и Дмитрий входят в число самых популярных имен в России. Ну, а совпадение по профессиям лишь отражает общее тренды на рынке труда. В сфере кадров и финансов, где много Екатерин, они связаны с монотонной бумажной работой, жестокой отчетностью, постоянным решением чужих проблем. Ну а продажи и IT, где часто лидирует Александр, это зона вечных дедлайнов, работы на пике возможностей и жесткого прессинга по планам. Так что если вы нашли себя в списке или коллег кого-то, винить имя не стоит, а стоит просто попросить себе поменьше задач, побольше денег и посильнее отдыхать.
0: Если не получается сменить работу, смените имя. Вдруг пойдет, как по маслу.
1: На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333. Представляешь, сменить с Анны на Екатерину.
0: О, нормально.

0: Это Билли Айлиш, Bad Guy на волне радио АСТВ. Подоспела информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском преимущественно без осадков и максимум плюс 12 градусов. Ноглики, Поронайск, Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива. У вас сегодня без осадков и температура максимальная днем. Ноглики и Макаров плюс 12. В Поронайске и Красногорске до 14, в Долинске 15, в Охотском 17 градусов. Корсаков и Анива также по плюс 17. В Малокурильском временами возможен дождь и 21 градус. В Южно-Курильске без осадков и до плюс 20. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, дневная температура 13-15 градусов, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
4: Реклама.
5: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: И чё, всё, что происходит, что творится? Джигана, знаете? Так вот, сейчас всплывают подробности того, как он дома устроил стрельбу, 10 часов держал прислугу в заложниках, и все это в ночь с 3 на 4 июля. Рэпер вооружился сайгой и решил, что все вокруг враги, начал стрелять в кого ни попадя, и, в общем-то, сейчас все это дело раскручивается. Хотя он все отрицает и говорит, это была съемка видео на новый трек. Ну, честно говоря, не очень похоже на правду, но, в общем, я думаю, что профессионалы разберутся, а мы ж пока будем слушать хорошую музыку. Айс Гергерт и Зиверт с банком, а прямо сейчас Колорадо от Milky Chance.

0: Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Bad Dreams на волне радио СТВ. Добро пожаловать в новый час. Островное время ровно полдень. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организуют приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о его главных темах. Ученые исследовали водоросли и морских ежей залива Анива. Сахалинская женская хоккейная команда представила новый состав. Губернаторский контроль побывал в Макарове. Ученые оценили состояние сахарины японской и морского ежа в заливе Анива. Во время исследования задействовали 8 водолазных станций. У водорослей определяли общий вес, длину, ширину и толщину слоевища, у морского ежа диаметр панциря, общий вес, пол и другие показатели. Исследования показали, что продукционные характеристики серого морского ежа и сахарины японской на основных промысловых участках в заливе Анива находятся в стабильном состоянии. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них подтопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины подтопления. Уже сегодня, 24 сентября, на видеоплатформе Винк состоится премьера многосерийного художественного фильма «Спецы». Проект основан на реальных событиях и посвящен контртеррористическим операциям, которые проводили бойцы Центра специального назначения ФСБ России как внутри страны, так и за ее пределами. Создатели картины обещают приоткрыть завесу тайны над буднями элитных подразделений. Зрителям покажут не только сами штурмы, но и закадровую работу, которая обычно остается за рамками новостных сводок. Кропотливое расследование, выявление связей внутри террористических группировок, а также тщательную подготовку и ход выполнения задач на месте. Женский хоккейный клуб «Сахалин» представил обновленный состав перед стартом нового сезона. Завершением презентации стал товарищеский матч, в котором «Сахалин» встретился с командой правительства Сахалинской области. Игра стала частью подготовки к сезону, а для болельщиков – возможностью впервые увидеть обновленный состав на льду. Сезон 2026-2027 ЖХК «Сахалин» откроет 16 октября домашним матчем с ЖХК «Белые медведицы» из Челябинска. Ледяные щиты Гренландии и Антарктики потеряли более 12 триллионов тонн льда за 47 лет. Как показал крупнейший обзор, это привело к подъему уровня Мирового океана примерно на 31 миллиметр с 1979 года. Основная причина – динамическая реакция ледников на потепление океана, а не на поверхностное таяние. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 15 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие слушатели, 12.06, время Сахалинское, я в предвкушении, в предвосхищении. У нас уже через 3 минуты будет свежий выпуск Лиги молодых. У нас будет два главных тренера в качестве гостей. Антон Евгеньевич Бучинский, Александр Викторович Друсалевич. И одна из новостей, ну практически сенсационная. Очень люблю заголовки типа «Впервые в истории». И такой сегодня прозвучит обязательно. В общем, не пропустите сразу после песни Саши Санты «Океанами».

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, наша постоянная рубрика, посвященная выступлению футбольных команд спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» в Дальневосточной Южской футбольной лиге. Свежий выпуск, много интересной информации, местами очень даже горячие, острые и, я думаю, весьма и весьма приятные. Сегодня у нас гости, два главных тренера. Антон Евгеньевич Бучинский, команда «Шор Сахалин» Ю-18. Привет.
2: Здравствуйте.
1: И Александр Викторович Друсалевич, команда Ю-16. Привет.
3: Приветствую.
1: Команда Ю-16 в этом году дебютировала. Если Ю-18 уже, скажем так, ребята поопытнее, уже прошлый сезон чего-то увидели, смогли, доказали и вошли с новыми силами в новый сезон, то по поводу Ю-16. Александр, как в целом можно оценить выступление в дебютном сезоне за два тура до окончания?
3: Ну, в целом, да, правильно говорите, за два тура уже можно какие-то подвести итоги.

0: Считаю, что команде можно поставить такую положительную оценку. Выступили, в принципе, неплохо. Если брать с учетом прошлых лет, то там, проигрывали, бывало, по 0,5, по 0,7, там, ну, вообще без каких-либо вариантов. То в этом году у нас таких откровенно провальных игр не было, за исключением, возможно, одной игры в Владивостоке, где проиграли 4-0 и особо, ну, не получилось навязать борьбу. То во всех остальных играх выглядели неплохо, и даже в проигранных матчах давали бой, и рассчитывать могли на победу в каждом матче, где-то чуть-чуть не везло в концовках. Поэтому считаю, еще раз повторюсь, что сезон выдался положительный, у команды появился какой-то рисунок, играли в футбол, порой неплохой, ну, думаю, дальше больше.
1: Ну что уж там, если в Хабаровске дали бой и счет был 1-1, и 2-4 в итоге, это очень достойный результат, потому что играть вообще лидером безоговорочным, еще и на выезде, это дорогого стоит. Антон, из Якутии и Хабаровска за последние два тура привезли две победы. Мы вот так уверенно идем, ну, с прицелом на золото, потому что очень хотелось бы повторить результат позапрошлого года. Настрой чемпионский.
2: В любом случае настрой чемпионский, так как выезд, несмотря на то, что мы привезли 6 очков, выезд для нас выдался сложным, потому что в игре первый у нас матч был с Хабаровском, с лидером. Много отдали эмоций, много сил, и как раз в игре с Якутией тоже нам было непросто, потому что где-то не хватило этих эмоций, и именно ребята были такие опустошенные. Поэтому...
1: Ну, игры шли прям плотно, там было что-то перенесено, и поэтому они шли одно
2: за
1: другое.
2: Да, игра у нас в Якутии была через 2 на 3, как говорится, да, и, ну и опять же хочу отметить, что команда Якутии
1: не подарок.
2: Приятно удивила, очень хорошо сыграли против нас, не отсиживались в обороне, поэтому было непросто, но мы справились, мы это сделали.
1: Александр, когда было сложнее показывать свой настоящий футбол, вот, который хотелось бы видеть? В начале сезона или уже на финишной прямой, например, прямо сейчас?
0: Ну, конечно, в начале сезона было сложнее. Мы даже не особо понимали, как мы будем выглядеть на фоне соперников. Но первые там 2-3 тура показали, что довольно-таки, ну, неплохо мы играем, есть над чем работать. Парни в себя поверили, ну, от игры к игре начали немножко прибавлять. И, ну, сейчас в конце сезона картинка более уже, ну, понятно, во что мы играем. Опять же, зависит немножко от соперника, тоже под кого-то подстраиваемся, где-то навязываем свою игру. Поэтому, ну, к концу сезона, да, какой-то рисунок появился, что-то показывает.
1: Ну а теперь о прекрасном. Мне приятно всегда говорить что-то, когда это происходит впервые в истории сахалинского футбола. Итак, в истории сахалинского футбола впервые наш воспитанник Дилан Одинаев вполне может сыграть на чемпионате мира. Уже буквально, когда это произойдет, сейчас скажу. Ноябрь-декабрь пройдет он в Катаре, это юношеский чемпионат мира. И его вызвали в юношескую сборную Таджикистана. Он уже практически на чемоданах, и вот он выезжает. Сразу такой вопрос. Это все-таки потеря одного из ключевых игроков за два тура, или для нас это большая гордость, потому что ничего себе, такого еще не было?
2: Безусловно, это большая гордость. В первую очередь очень рад за Дилана, потому что он на самом деле провел очень хороший сезон. Он действительно выглядит не только лидером нашей команды, он, считаю его одним из лучших центральных защитников зоны Дальний Восток, поэтому, безусловно, это гордость, несмотря на то, что, конечно, мы теряем ключевого игрока, тем более линии обороны, но, опять же говорю, это гордость, он делает шаг вперед, будем надеяться, что у него все получится, будем держать за него кулаки, и поэтому надеюсь, что, как вы сказали, в ноябре, в декабре будем смотреть по телевизору.
1: Да, всегда приятно, когда есть за кем наблюдать за пределами Сахалинской области. У нас, кстати, таких уже футболистов хватает. Александр, в Благовещенске будем играть первым номером или от обороны? Потому что игра на выезде, вот какая ситуация?
0: И игра покажет, как правило, первые минуты, первые 5-10 минут. Ну, конечно, с ребятами будем проговаривать, говорить, что будем играть с инициативой. Опять же, тут такой вопрос интересный. Первым номером или от обороны? Можно и от обороны играть и выглядеть первым номером, ничего сопернику не давав сделать там у своих ворот, и контратаковать опасно, и можно, говорю, сидеть в обороне и выигрывать там, как условно Атлетико Мадрид 3-0, 4-0 выигрывает, а 80% времени проводит в обороне. Поэтому здесь такой момент, что игра покажет, в общем, как будет складываться, может по-разному получиться.
1: Сейчас всем, кто, может быть, не сильно следит, но хочет знать, что за игры впереди, остается всего два тура. 27 сентября играем в Благовещенске с местной командой, и Благовещенск, скажем так, не претендует на золото и не показывает суперфутбола, поэтому можно сказать, что играем с не самым сильным соперником. И затем уже 3 октября, это будет день, когда решится все, потому что 3 октября играют, во-первых, претендента на золото Сахалин с Динамо Приморским краем, командой, а в другом матче сталкиваются лбами два соперника, которые точно бьются за медали. Это СКА Хабаровск, сейчас они на первом месте, и Динамо Владивосток, который сейчас на третьем месте. Все команды идут просто с разрывом в одно очко. То есть СКА Хабаровск, потом Сахалин, потом Динамо Владивосток. Поэтому последний тур, ну и, конечно, предпоследний, они очень и очень важны. Антон, по сравнению с прошлым годом, прогресс вообще очевиден, потому что в прошлые разы там не докрутили, там что-то недополучилось. В этот раз играют здорово. Вот прям приятно посмотреть, приятно поболеть. И даже комментаторы иногда встают на сторону нашей команды, болея за наших в том числе. Что помогает в этом сезоне играть лучше?
2: Ну, да, действительно, прошлый сезон был для нас, можно сказать, провальным. Несмотря на то, что мы всегда были в призах, прошлый сезон мы провалили. Это связано, наверное, с волнением ребят. Первый сезон, UFL, может быть, трибуны и так далее. Ну, опять же, мы провели хорошую работу над ошибкой, проделали большую работу в предсезонке. То есть плюс ребята стали старше, где-то стали уже лучше понимать требования. Добавились 5 человек старшего возраста. И вот все вот эти факторы вылились вот то, что мы сейчас видим. В принципе, да, команда играет неплохой футбол.
1: Ну что, огромное спасибо. Мы болеем за наших. Напомню, когда болеем. 27-го в Благовещенске Сахалин встречается с местной командой. Это предпоследний тур. И 3 октября Динамо Приморский край с Сахалином встречается. И тогда уже решается судьба всех медалей. Скажу точно, в Ю-18 медали у нас уже точно есть. А вот бронза, серебро или золото узнаем как раз 3 октября. Огромное спасибо. Напомню, у нас в гостях были два главных тренера. Антон Евгеньевич Бучинский, команда Ю-18. Александр Викторович Друсалевич, команда Ю-16. Увидимся на полях и будем следить за всеми нашими играми. И как всегда,
3: болеем за

0: А у нас прогноз. Прогноз по поводу дня сегодняшнего. Что нас ждет в плане погоды? Если еще не слышали, делайте погромче. Итак, 24 сентября и по данным сайта rp5.ru. В Ахе временами дождь и максимум плюс 10 градусов. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Томари, Чехове, Невельске и Холмске без осадков. Тымовская плюс 11, в Смирных до 14, в Углегорске плюс 12, Томари 14 градусов. Чехов, Невельск плюс 15, в Холмске до 16 с плюсом, в Северокурильске без осадков и плюс 10, в Курильске ожидается во второй половине дня небольшой дождь и максимум 21 градус. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, воздух прогреется до 13-15 с плюсом, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Паранальске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей.

0: шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95, 28 99 95.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, вы наверняка обращали внимание, что в тренажерке играет какая-нибудь музыка такая, после которой хочется горы свернуть и мир перевернуть. И, в общем-то, влияние музыки на наше состояние, оно вообще очень даже зафиксировано. В студии Аня Гладарь, у нее все подробности, привет.
1: Всем здравствуйте. Ну, если прямо сейчас вместо обеда вы собираетесь куда-нибудь, может, побежать, или многие, я знаю, в обеденный перерыв ходят в спортзал, то наверняка есть у вас такая заготовочка в виде плейлиста, под который вам хочется устанавливать рекорды, как ты говоришь, сворачивать горы и вообще наращивать максимально мускулатуру всю, какую можно. Рекомендуют притормозить. Оказывается, что наша вот эта вот бодрая музыка в наушниках может сыграть с нами очень злую шутку, о которой вы даже не догадываетесь. Почему треки, от которых качает и хочется качаться, могут отправить нас на незапланированный больничный. Вот будем в этом разбираться. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Британские спортивные медики провели любопытные исследования с участием бегунов и тяжелоатлетов. И выяснилось, что когда мы слушаем треки с таким высоким темпом, свыше 130 ударов в минуту, наш мозг буквально блокирует сигналы усталости, которые нам тело пытается послать. Музыка работает как легальный допинг. Вы чувствуете прилив сил, вам кажется, что вы можете пробежать еще или поднять штангу еще потяжелее. И в итоге спортсмены под такой агрессивный бит перегружают суставы, мышцы, совершают ошибки в технике и получают травмы на ровном месте. Ну и, конечно, ученые не призывают тренироваться в полной тишине, они вывели безопасную формулу. Самый энергичный плейлист нужно оставлять только на последние 10-15 минут тренировки, когда нужен финальный рывок. Ну а в начале и середине занятия лучше слушать что-то умеренное, ритмичное, чтобы вы могли четко контролировать свое дыхание, слышали сигналы собственного тела. Ни на что, конечно же, не намекаем, но плейлист радио СТВ вполне себе для этого подходит. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это Lyric All My Love на волне радио СТВ. А теперь информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске и Сахалинском преимущественно без осадков и максимум 12 градусов. В Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Ноглики плюс 12, в Поронайске и Красногорске до плюс 14, Макаров 12 с плюсом, в Долинске плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве до 17 градусов тепла. В Малокурицком сегодня временами возможен дождь и плюс 21. В Южно-Курицке без осадков и до плюс 20. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 15, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
4: Реклама.
5: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Балалайка – не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук – вот она, наша балалайка! Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайки уже несколько веков, еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий родной звук сразу поднимает настроение.
0: Звуки музыки.

0: сердце. Это Confused, песня «Италия», в финале часа на волне радио АСТВ. Островное время 13.00, узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Motus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Motus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине прошло антитеррористическое учение с применением сценария атаки беспилотника. Житель Углегорска получил наказание за гибель собаки после выстрела в нее из пневматической винтовки. Камчатка и другие регионы Дальнего Востока могут получить больше авиарейсов. В Смирных прошли антитеррористические учения с отработкой сценария атаки беспилотника. По легенде, двое злоумышленников с помощью дрона атаковали объект спортивной инфраструктуры и попытались скрыться. Силовики отработали действия по поиску, задержанию нарушителей, а также проверили готовность экстренных служб к реагированию. В тренировке участвовали подразделения ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и представители органов власти. В Углегорске вынесли приговор мужчине, который застрелил собаку во дворе многоквартирного дома. По данным суда, сахалинец выстрелил в животное из пневматической винтовки после просьбы супруги прогнать четвероногого. Пес погиб от полученной травмы. Мужчина признал вину, ему назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства. Камчатка и другие регионы Дальнего Востока могут получить больше авиарейсов после обновления воздушного флота. Авиакомпания «Аврора» планирует использовать новые отечественные самолеты Ил-114-300, которые начнут поступать с 2028 года. Эти лайнеры должны заменить устаревающие Ан-24, Ан-26 и Як-40 и использоваться на региональных направлениях, включая рейсы между Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и другими городами Дальнего Востока. В областном центре силовики провели проверку документов у новых граждан России. Мероприятие прошло в торговом центре «Зодчий». Специалисты провели более 39 человек в возрасте от 28 до 55 лет. Двое мужчин после получения российского паспорта не встали на воинских учет. Их доставили в военный комиссариат, где оформили необходимые документы. В мире впервые зафиксировали женский результат в сборке кубика Рубика быстрее 4,5 секунд. 6-летняя китайская спортсменка дважды за один месяц обновила мировой рекорд среди женщин. Сначала она показала результат 4,52 секунды, а затем улучшила его до 4,27. Девочка занимается спид-кубингом несколько лет и освоила уже более 1300 алгоритмов сборки. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Федосеев.
1: Ну что, обеденный час, вот он уже в разгаре. Если вы за столом, приятного аппетита. Если вы на свежем воздухе, то отлично. Я сам всегда так делаю. В общем, что бы ни было, хорошая музыка, конечно же, сделает это времяпрепровождение еще более приятным. Поплачем на техно вместе с крем-содой через 3 минуты. А прямо сейчас, если ты со мной, спрашивает Доминик Джокер.

0: Это крем-сода. Плачу на техно. Давайте расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 сентября, в Ахе без осадков и до плюс 13 градусов, а в Тымовском временами дождь и максимум плюс 14. Смирных, Углегорск, Тамари, Чехов, Невельск и Холмск без осадков. В Смирных и Тамари до плюс 16, в Углегорске плюс 14, Чехов, Невельск, Холмск плюс 17 градусов. В Северокурильске временами дождь и плюс 10, в Курильске дождь временами и максимум 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, днем плюс 17 плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Скоро зима. Пора менять шины?
6: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111. 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. 18:00 на территории Рябиновой набережной у реки Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов. Минскомпленок, Аутсет, Тусин, Случайность. Организаторы мероприятия Red and White Army MC Сахалин Раша. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А у всех есть машина, которую вы паркуете во дворе, и у вас есть телефон, по которому можно позвонить, и шлагбаум откроется. Так вот, было несколько историй, когда мне звонил шлагбаум. Я думал, что это уникальная история, но нет. Оказывается, это происходит в масштабах страны. И самый крутой ответ на вопрос: никто не знает, зачем шлагбаум не звонил. Хотел вам открыться. В общем, всем хороших ровных дорог и хорошей музыки приятной. Например, Daft Punk Get Lucky очень скоро, Небезао с песней про север через 3 минуты, а прямо сейчас Дракула Tame Impala.

0: А много ли нужно для счастья? Да вот погода хорошая, например, да? Давайте расскажу, что ждет нас завтра. Спонсор прогноз погоды, магазин профессиональные инструменты и оборудование для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Соколинском временами дождь и плюс 14 градусов. В Ногликах также до 14 и кратковременный дождь. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Поронайск плюс 15, Красногорск 16, в Макарове 14, Долинск, Корсаков и Анива по 17 с плюсом. В Охотском плюс 18, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, Малокурильская 16 градусов, Южно-Курильск плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, днем потеплеет до плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135 500 рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, продолжается дневной эфир радио АСТВ. Подходит к концу обеденный час. Надеюсь, что у вас все получилось и что вы довольны, сыты и, собственно, готовы продолжать трудиться или, наоборот, отдыхать. Вот, кстати, отдыхать иногда гораздо приятнее. Хотя некоторым отдыхать всегда сложно и лучше всегда трудиться. Люди бывают разные. Некоторые из них могут спеться, как группа «Чай вдвоем», а потом остаться просто друзьями. Вот эту песню мы послушаем чуть позже, а пока про вчера споет Ева Власова.

0: Иногда даже гости из будущего уходят в прошлое, чтобы отворить двери чему-то новому, например, новому часу. Страна, время 14.00. Время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине усиливают меры безопасности из-за выхода медведей к населенным пунктам. В Троицком проверяют новую газовую котельную перед началом отопительного сезона. Областной центр украсили 6 новыми муралами в рамках проекта «Взгляды». На Сахалине усиливают взаимодействие служб из-за выхода медведей к населенным пунктам. Совещания по безопасности прошли в Курильском и Корсаковском районах, а также Южно-Сахалинске. Специалисты отмечают, что в последние годы ситуацию осложняет нехватка естественных кормов в лесу. При этом причиной появления животных рядом с людьми могут стать доступные отходы, свалки, подкормка и бесконтрольное содержание домашних животных. Ведомстве отмечают, что только отлов или устранение отдельных зверей проблему не решат. Важно убрать факторы, которые привлекают медведей. В селе Троицком продолжается испытание новой газовой котельной. Специалисты проводят пусконаладочные работы, проверяют оборудование и уже начали тестовую подачу тепла потребителям. В ближайшие дни продолжат настройку системы. При этом полноценное начало отопительного сезона в районе запланировано на октябрь, после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. В Южно-Сахалинске завершился третий сезон паблик-арт-программы «Взгляды». За это время в городе появилось еще 6 масштабных настенных росписей. Новые муралы украсили дома на проспекте Мира, улицах Поповича, Карьерной, Украинской и Физкультурной. Всего за 3 года проект преобразил более 90 фасадов города. В следующем сезоне организаторы планируют уделить внимание мозаике и восстановлению существующих панно. Жители Северокурильска делятся кадрами первого снега, выпавшего в районе вулкана. Он показался 24 сентября на хребте Вернадского на Парамушире. Вместе с тем, на юге Сахалина сегодня в течение дня ожидаются небольшие осадки. Исследователи обнаружили связь между морганием собак и их владельцев. Во время наблюдений животные чаще моргали после того, как это делали люди. Ученые считают, что синхронное моргание может быть одним из способов социального взаимодействия между человеком и собакой. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: А вы знали, вот я вчера буквально только узнал, что в машинах типа Range Rover, старых моделях, водитель и пассажир на одном и том же экране видели абсолютно разные картинки, потому что под разным углом проецировалось разное изображение. И вот один сидит, смотрит слева направо, и у него одно, а другой справа налево, у него совсем другое. То есть один может смотреть кино, а второй может смотреть на карту. Удобно? Вообще впечатляюще, я бы сказал, но это уже технологии даже сейчас из прошлого, нежели из будущего. А что касается нашего будущего, то программа «На старте» расскажет о всех спортивных событиях. Владимир Литвинов уже на низком старте, уже готов ворваться в эфир, но прежде, раньше выступят Maroon 5 с песней «This Love», а прямо сейчас «Падай, поймаю» — это «Аха».

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Кто, кого, где, за что и с каким счетом, мы узнаем прямо сейчас. Владимир Литвинов у микрофона. Привет.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. «Металлург» одержал третью победу подряд в чемпионате континентальной хоккейной лиги, одолев Салават Юлаев. Теннисистка Мира Андреева с победы стартовала на турнире в Сингапуре. 8 россиян пробились в финалы чемпионата Европы по боксу.
0: На старте.
2: Итак, магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В Уфе магнитогорцы одолели местный «Салават Юлаев» со счетом 4-3. Благодаря этой победе «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков. На 2 балла от лидера отстает «Нефтехимик», который в Нижнекамске разгромил «Ладу» из Тольятти со счетом 7-3. Оба дальневосточных клуба снова потерпели домашние поражения. «Адмирал» во Владивостоке уступил ярославскому «Локомотиву» 1-2, а «Хабаровский Амур» на родном льду проиграл столичным армейцам 0-2. Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Россиянка стартовала на соревнованиях со второго круга, в котором обыграла представительницу Белоруссии Александру Соснович в 2 сетах с одинаковым счетом 6-2. Встреча длилась 1 час и 11 минут. В следующем раунде Андреева сразится с 31-й ракеткой планеты Лейлой Фернандес из Канады. На турнире в Сеуле в четвертьфинал пробилась наша Алина Корнеева. В поединке второго раунда она переиграла соотечественницу Дарью Астахову 6-2, 3-6, 6-1. За выход в полуфинал соревнования Алина Корнеева поспорит с победительницей матча, в котором сегодня встретится Елена Остапенко из Латвии и австралийка Тайла Престон. Восемь россиян накануне пробились в финал любительского чемпионата Европы по боксу, который проходит в Болгарии. В полуфинале у мужчин Баир Батлаев победил Рудольфа Гарбаяна в категории до 50 килограмм. Сергей Колдинко был сильнее француза Макана Трауре в весе до 70 килограммов. В категории до 85 килограммов Дмитрий Карманов нанес поражение Антонио Грабичу из Хорватии. Наш супертяжеловес Давид Суров выиграл у Ахмеда Хагага, выступающего за Австрию, в женском боксе. До финала континентального первенства добрались также 4 наших спортсменки. В полуфинале весовой категории до 48 килограммов Юлия Чумгалакова победила Ангелку Крыштофорскую из Польши. В полусреднем весе Азалия Аминева одолела Элиду Качарян из Армении. В весе до 80 килограмм Анастасия Демурчан нанесла поражение чешке Стелле Блашковой, а в тяжелом весе Ксения Алиференко безоговорочно была сильнее Софии Жиры из Венгрии. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Castle in the Snow. Ну, до снега нам еще, скажем так, далековато. Давайте все расскажу по порядку и с подробностями в нашем прогнозе на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordic Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1, переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Вахе без осадков и плюс 13. В Тымовском 14 градусов, временами дождь. В Смирных, Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. В Смирных и Томари плюс 16, Углегорск до плюс 14. А в Чехове, Невельске, Хомске 17 градусов. В Северокурильске и Курильске временами дождь. Северокурильск днем плюс 10, в Курильске до плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, днем 17-19 градусов. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
4: Паранайский молокозавод.
5: Отдых начинается с дороги.
6: И часть ее стоимости можно компенсировать.
5: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
6: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
5: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
7: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
8: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Пятница и четверг оказались худшими днями для работы.
2: Я же говорил, не надо в эти дни вообще выходить.
1: Эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание, говорят ученые. Ученые говорят, не мы с Артемом, не какой-то человек с улицы. Ученые сделали такое открытие. Понедельник тоже назвали не лучшим днем для продуктивной работы, потому что многие только входят в трудовой ритм
2: после выходных. Я уже чувствую себя этим ученым. Я еще раньше всем об этом говорил. Ребята, вторник, среда, все.
1: Эти дни ученые считают самыми лучшими для важных задач. Вторник и среда, так что
2: самый лучший день.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Денис Федосеев.
1: А теперь немного умных и забавных мыслей. Как говорил Федерик Бекбедер, самый надежный тест для того, чтобы найти женщину мечты, это бассейн. У бассейна ясно, кто есть кто. Интеллектуалка уткнется в книгу в купальной шапочке. Спортсменка устроит матч по водному поло. Склонные к нарциссизму позаботятся о загаре, подверженные ипохондрии намажутся защитным кремом. Итог. Если женщина у бассейна боится намочить волосы, чтобы не испортить прическу, бегите прочь. Если она с хохотом прыгает в воду, прыгайте следом. Вот на такой и женился. Нормально, классно, работает схема, берем на заметку. Баста, буду всегда с тобой очень скоро, ну а прямо сейчас немного нежности от Holy Flame.

0: Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам. Что, кстати, завтра по улицам да по городам, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноз погоды, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norbeck и Mobile Service, все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами дождь и максимум 14 градусов. В Ногликах тоже плюс 14, кратковременный дождь. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве без осадков. Поронайск плюс 15, Красногорск до 16, Макаров 14, в Долинске, Корсакове, Аниве 17 градусов. В Охотском плюс 18, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, Малокурильская 16, Южно-Курильск 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, зато днем от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%, 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мир опять, район ТЭЦ.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
13: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
14: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
15: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Ну а у нас информация для всех, кто за рулем. На трех перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение. Это связано с нанесением дорожной разметки. Работы будут проводиться в ночное время. Движение транспорта будет временно перекрыто на следующих участках. С 22.00 24 сентября, сегодня, до 6 утра завтра на пересечении улиц Ленина и Сахалинской, а также на перекрестке улиц Ленина и Пограничной. С 22.00 завтрашнего дня до 6.00 послезавтра, 26 сентября, на пересечении улиц Сахалинской и Амурской. Так что, уважаемые автомобилисты, учитывайте информацию при планировании своих маршрутов.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Супергерл завершает час на волне радио СТВ. Островное время 15.00. А давайте узнаем о главных событиях к этому моменту.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Обо всем расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису УМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинское фермерское хозяйство вернет более 5 миллионов рублей бюджетной субсидии. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. В областном центре начали реставрацию советской мозаики на остановке у Института морской геологии. Сахалинское фермерское хозяйство «Кострома» должно вернуть более 5 миллионов рублей бюджетной субсидии. Решение принял арбитражный суд после проверки, которая показала нарушение при содержании племенного скота. Из 63 животных, приобретенных за счет поддержки 2019 по 2022 год, на ферме осталось 36 голов. Также специалисты выявили нехватку кормов и ненадлежащие условия содержания. Суд признал условия получения субсидий нарушенными и обязал хозяйство вернуть средства. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыши дорог, мониторят леса и реки. В Южно-Сахалинске начали реставрацию советской мозаики на остановке у Института морской геологии. Работу проводят специалисты из Сахалина и Москвы. Команда очищает панно от нескольких слоев краски и надписей, нанесенных за годы. Этот объект создан по эскизам известного сахалинского художника Гиви Мантикавы и считается одним из наиболее ценных сохранившихся монументальных работ острова. После восстановления специалисты рассчитывают сохранить ее и привлечь внимание к другим произведениям советского периода. Ученые оценили состояние сахарино-японского морского ежа в заливе Анива. Во время исследования задействовали 8 водолазных станций. У водорослей определили общий вес, длину, ширину и толщину слоевища. У морского ежа диаметр панциря, общий вес, пол, масса, гонад. Исследования показали, что продукционные характеристики серого морского ежа и сахарино-японской на основных промысловых участках в заливе Анива находятся в стабильном состоянии. В Канаде любитель астрономии искал на спутниковых картах место для кемпинга и заметил необычный круг. Оказалось, что перед ним огромный древний ударный кратер. Позже ученые обнаружили в породах характерные следы мощного удара и подтвердили происхождение структуры. Кратеру около 390 миллионов лет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске переменная облачность 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет. Кроет

0: Денис Федосеев.
1: Итак, оценим обстановку. Город Южно-Сахалинск. Небо почти ясное. А теперь внимание. Буквально через час, прямо над югом Сахалина, ближе, наверное, к Корсакову, вот к Крильону, пролетит Международная космическая станция. Значит, что? Значит, мы добудем оттуда прекрасные видео с высоты космической станции. Надеюсь, что все получится, даже лучше, чем вчера. Вчера тоже ничего, так Сахалин полностью вошел в кадр, что бывает очень редко, потому что он то с облаками, то еще чего-то, то чуть траектория не совпадает. В общем, сегодня все опять хорошо совпадает. Ждем красоты, будут во всех соцсетях, ищите и не пропустите. Минелли, рам-пам-пам, совсем скоро. Gym Class Heroes еще раньше, а прямо сейчас Hi-Fi, Максим Круженков, седьмой лепесток.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it,

0: Это Settlers по камушку. Про краешки земли сейчас как раз и поговорим. Все города, приготовьтесь, сейчас будете знать, какая погода ждет нас завтра. А пока напомню, что спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и максимум плюс 13, в Тымовском временами дождь плюс 14, в Смирных и Тамари без осадков до 16 с плюсом, Углегорск осадков не ждет и плюс 14, а в Чехове, Невельске, Холмске без осадков плюс 17, в Северокурильск временами дождь плюс 10, в Курильске дождь временами и до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, днем потеплеет до 17-19 градусов. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: 7 этажей, 1000 возможностей, один Сахфит. Тренажерный зал, групповые программы, спа, детский фитнес и бассейн на верхнем этаже. Сахфит – лучшая цена на старте. Емельянова, 35А, корпус 4. Звони 300-772. 300-773.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Вот не знаю, работает ли магическое заклинание «Икота, икота, перейди на Федота», но есть что-то, что мы знаем все, и это прям можно прямо сейчас эксперимент ставить. Подробности Ваня Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, давайте прямо сейчас его и проведем. Вот просто послушайте само слово. Зевота. Представьте, как кто-то сладко во весь рот зевает. Ну, что ты делаешь? Ну, согласитесь, тоже захотелось, да? И если вы сейчас зевнули, не переживайте, это не от скуки, это признак того, что вы прекрасный человек. Как связаны обычный зевок и наши личные качества, будем разбираться. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Не только мы задавались этим вопросом задавались и специалисты. Нейробиологи долго изучали феномен заразности зевоты и

0: Выяснилось, что за этот процесс отвечают зеркальные нейроны в нашем мозге. Те самые, которые помогают нам сопереживать другим людям. Исследования показали, что люди с высоким уровнем эмпатии, которые умеют сочувствовать, понимать чужие эмоции и поддерживать друзей, заражаются зевотой в 90% случаев. А вот если человек остается равнодушным к чужому зевку, возможно, он просто или устал, или его уровень сопереживания сейчас на нуле.
1: Представляю, человек пришел устраиваться на работу, у него собеседование, а там ну-ка, и все начинают зевать. Если не подвержен, ну и иди такой, так сам
0: уходи,
1: с собой.
0: Уходи, наш
1: да,
0: коллектив
1: да,
0: как семья.
1: Все зевают.
0: Ну, кстати, этот трюк с животными тоже работает. Собаки часто зевают вслед за своими хозяевами, что доказывает их, конечно, невероятную эмоциональную привязанность к человеку. А вот кошкам это, наоборот, абсолютно все равно. Ну, там кто бы сомневался, потому что у них свои планы на жизнь и на вас. Так что, если кто-то рядом с вами зевнул, вам в ответ улыбнитесь, потому что это включилась наша скрытая суперсила общения. Теплого вам дня, понимающих людей вокруг, ну и отличного настроения. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Ну, а я вижу, каким завтра будет природный фон в плане погоды. Не только вижу, но и с вами готов делиться прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервисов. Инструмент King Tony – Mustang. Профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rpk.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами дождь и плюс 14. В Ногликах плюс 14 и кратковременный дождь. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве без осадков. Поронайск плюс 15, Красногорск до 16 градусов, Макаров 14, Долинск, Корсаков, Анива 17 с плюсом, в Охотском плюс 18. В Малокурицком без осадков плюс 16, в Южно-Курицке до 17 градусов и без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 0 плюс 2, днем потеплеет до 17-19 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
4: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
5: Поронайский молокозавод.
6: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
7: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, наше сегодняшнее совместное вещание, совещание, или не знаю, как это назвать. В общем, путешествие по эфиру вместе с радио СТВ подходит к концу. С вами был ведущий Денис Федосеев с этой недели. И далее по тексту, по списку, каждый вторник и четверг с 11 до 16 часов будем вместе. Не скучайте, оставляю вас в компании прекрасной музыки. Ну и, конечно, скоро наша смена продолжится. А пока всем удачного дня, хорошего завершения всех дел, и пусть вечер принесет только хорошие позитивные эмоции. До встречи, пока-пока.

0: на Сахалине курила 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева и свежий выпуск новостей.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Холмске взрыв газового баллончика повредил квартиру в многоэтажке. На Сахалине за 8 месяцев в ДТП с пешеходами погибли 5 человек. Опасную рыбу-фугу поймали рыбаки у побережья Взморья. В Холмске взорвался газовый баллончик в одной из квартир на улице Первомайской. Инцидент произошел в доме номер 12. В результате выбило окна и повредило входную дверь. По предварительной информации, причиной стало то, что переносная газовая плита осталась не включенной на включенной индукционной поверхности после отключения электричества. Пострадавших нет. Жителям напоминают, газовое оборудование нельзя оставлять без присмотра, а после отключения света необходимо проверять все электроприборы. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерская. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали ряд замечаний. Среди них потопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины потопления. На Сахалине за 8 месяцев зарегистрировали 48 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях 5 человек погибли, еще 45 получили травмы. Более половины происшествий произошли на пешеходных переходах. Зафиксирован 21 наезд. Госавтоинспекция напоминает водителям-пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности, переходить дорогу только в разрешенных местах, быть внимательным и использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Рыбаки у побережья Взморья в Долинском районе поймали ядовитую рыбу-фугу. Необычный улов оказался размером около 35-40 сантиметров. Мужчины сняли рыбу с крючка с помощью инструментов, не прикасаясь к ней руками. Специалисты предупреждают, фугу содержит сильнейший токсин, который не разрушается при готовке или заморозке. Рыбу нельзя употреблять в пищу и лучше не трогать без защиты. В Нижнем Новгороде открылся первый в России судебный класс с углубленным изучением профильных предметов. Его организовали для школьников, которые интересуются юриспруденцией. На занятиях ученики смогут подробнее ознакомиться с работой судебной системы и профильными дисциплинами. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Всем привет, друзья! Напоминаю, что сегодня четверг, 24 сентября. Мы с вами двигаемся по волне радио СТВ. Это очень здорово, очень классно и, самое главное, очень даже музыкально. Знаете, я решила узнать, чем сегодня примечателен этот день. Да, вроде как обычно четверг, а нет. Много сегодня интересных событий и праздников. Я обязательно о них вам буду рассказывать в течение этого часа. Но мне больше всего понравилось, что сегодня праздник законченности дел. Не каждый, да, может похвастаться вот этим вот всем, что вот мы заканчиваем дела, доводим все до конца, больше, наверное, мы не заканчиваем, и то, что планируем, не всегда у нас это получается сделать. Но, тем не менее, друзья, вот отличный повод для того, чтобы все, что вы сегодня наметили, все свои планы на день, на работе и вообще, в принципе, чтобы они были закончены, отметить этот праздник вот этим вот событием. Мы продолжаем двигаться, естественно, с музыкой, с хорошим настроением, главное оставайтесь на волне Первообластного.

0: друзья, обязательно до скорых встреч, я вам говорю, потому что обязательно мы с вами продолжим наш музыкальный эфир. Ну а сейчас важная информация о том, какая будет погода предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, в Нас-Халине завтра в Ахе погода будет без осадков, плюс 13 градусов, вот в Тымовском пройдет небольшой дождь и 14 тепла, Смирных, Тамарей без осадков, плюс 16, в Углегорске осадков не ожидается и до плюс 14, в Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков, максимальная температура воздуха плюс 17 градусов, в Северо-Курильске временами дождь плюс 10, в Курильске также ожидается дождь и до 16 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске погода без осадков, завтра ночью плюс 2, а днем до плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» — здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Хор «Must Go On». Камерный хор «Эль Канта» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95. 28 99 95.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. 18.00 на территории Рябиновой набережной у реки Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов «Минск-Компленок», «Аутсет», «Тусин», «Случайность». Организаторы мероприятия «Red and White Army MC Сахалин Раша». Информационный партнер «Медиахолдинг АСТВ».
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: студии Анна Гладарь расскажет другие новости о том, что нам, в принципе, всем очень даже и знакомо. А в чем конкретно, Ань, ну выдавай.
1: Ну, некоторые думают наоборот. Да что, чуть-чуть того? Как это так? Ну, вот представим ситуацию себе. У вас в 3 часа дня какая-то встреча. К врачу вы записались, в парикмахерскую. Вот вы утром просыпаетесь и понимаете, что до этих 3 часов вы ничего не можете делать. Потому что в 3 часа же дела. И вы просто сидите, смотрите в потолок, на часы и ждете. И феномен этот называют режимом ожидания. Почему вот наш мозг считает, что эта пара часов до события полностью парализует весь остальной день, будем разбираться с вами в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август»

0: Технологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В общем, психологи объясняют это так. Если вы не можете ничего делать до того времени, когда у вас запланировано что-то, этот режим ожидания – сбой в нашей системе планирования. Мозг воспринимает предстоящее событие как некий дедлайн или даже угрозу, к которой нужно подготовиться. Из-за этого он блокирует способность переключаться на другие задачи, боясь, что мы увлечемся, опоздаем или потратим слишком много энергии, и на это уже сил у нас не останется. И в итоге мы теряем кучу полезного времени, и к моменту самой встречи чувствуем себя уже даже чуть-чуть уставшими, хотя физически ничего не делали.
1: Ну вот у тебя лично вот есть такое?
0: Всегда.
1: Да, а я вот, знаешь, слушаю тебя и думаю, ну, наоборот как-то, ну, наверное, только когда я собираюсь куда-то улетать или уезжать, вот, да, тут даже...
0: Счастливый человек,
1: просыпаешься за полночи до самолета.
0: Нет, если у меня в 5 часов вечера какая-то встреча, то я просто сижу, жду 5 часов вечера, это все, что я могу делать.
1: Так, но есть какое-то решение?
0: Ну, говорят, есть. Чтобы взломать этот баг в голове, тайм-менеджеры рекомендуют мозг, что сделать? Естественно, обмануть. Назначить себе искусственное микродело ровно за 2 часа до главного события. Например, в час дня я разберу почту или приготовлю обед. Да, конечно, нашли чем соблазнять, конечно. Но как только мозг переключится на эту промежуточную задачу, психологи обещают, что паралич ожидания спадет, и вы проведете время с пользой. Поэтому можно попробовать из него выйти, пожить на полную мощность каждую минуту и не ждать тех самых пресловутых 3 часов.
1: Вот знаешь, у меня сразу такое вот воспоминание из студенческой жизни. Вот мы сдаем экзамен, и не каждый же решится прийти первым сдаваться. И вот до последнего тянут люди. И вот зачем? Какой смысл? Ничего не происходит, только вот сидишь, ждешь. И...
0: Ну это просто ты был не готов, наверное, поэтому. А тут ты готов и ждешь. Просто когда это время наступит. Ну, друзья, если вы не в моем лагере, я вам очень сильно завидую, честное слово. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это Эдвард Майя, Стерлов, работа 2009 года. Знаете, такие вот мелодии, такие напевы напоминают мне что-то вот о таком летнем, романтичном, прекрасном и теплом. Но погода у нас, кстати сказать, действительно теплая. И что обещают синоптики на завтрашний день, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордбрик» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском пройдет небольшой дождь до 14 градусов тепла, в Ногликах также плюс 14 и немного дождливо. В Поронайске без осадков плюс 15, в Красногорске и Малокурильском без осадков и до 16 градусов выше нуля. В Макарове осадков не ожидается плюс 14, в Долинске, Корсакове, Аниве и Южно-Курильске без осадков плюс 17. В Макарове осадков также не ожидается, 14 градусов выше нуля. В Охотском плюс 18 без осадков. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, днем тоже осадков не ожидается, ночью плюс 2, а днем до плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95-120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
4: Паранайский молокозавод.
5: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
6: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161189. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.

Nelly, Just a Dream, это всего лишь мечта, но знаете, мечтать очень даже важно, нужно, обязательно делайте это, не вот разрешайте себе мечтать по-крупному, хотя, знаете, мечты бывают разные, кто-то мечтает о чашечке кофе прямо сейчас, сделайте это, почему бы и нет, кто-то мечтает поехать на море, кто-то мечтает поскорее закончить этот рабочий день, оказаться в кругу своих родных и близких людей, тоже хорошая мечта и вполне себе даже выполнима, кто-то мечтает услышать свою самую хорошую, любимую, замечательную песню здесь в эфире Радио СТВ, это тоже возможно. Поэтому, друзья, знаете, много небольших, но выполняемых мечт, они обязательно приведут к чему-то большему. Главное, оставайтесь на волне Первого областного.

0: И вот таким ярким мы штрихом завершаем этот час и обязательно врываемся в следующее на Схалине Курилах 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Ну а сейчас вашему вниманию Полина Кобелева и свежий выпуск новостей.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске продолжаются восстановительные работы после пожара на улице Тихоокеанской. На острове началась обязательная вакцинация молодняка крупного и мелкого рогатого скота. Хоккеисты из Южно-Сахалинска заняли второе место на турнире в находке. В Южно-Сахалинске продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Тихоокеанской, пострадавшего после пожара 12 сентября. Сейчас специалисты ремонтируют кровлю, восстанавливают подъезды и проводят необходимые работы внутри здания. Электроснабжение уже возвращено. За материальной помощью обратились жители 68 квартир, где проживают 166 человек. Общая сумма выплат составила около 2 миллионов рублей. Часть семей уже получила социальную поддержку. Полностью восстановить крышу планируют к ноябрю. На Сахалине началась обязательная вакцинация молодняка крупного и мелкого рогатого скота против ящера. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных проводят прививки и повторную вакцинацию во всех хозяйствах региона. Процедура бесплатная. Эффективность защиты проверяют дважды в год с помощью лабораторных исследований крови животных. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимонов, Маринка. Всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыши дорог, мониторят леса и реки. Хоккеисты из Южно-Сахалинска заняли второе место на турнире Кубок Восточный в Находке. Команда «Кристалл-2016» соревновалась с участниками из Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Кроме командной награды, сахалинские спортсмены получили индивидуальные призы. Федор Таланкин стал лучшим бомбардиром турнира, а Дамир Ушаков – лучшим ассистентом. В Нижнем Новгороде крымский спортсмен установил рекорд России по силовому экстриму. Он сдвинул фуру весом около 17 тонн на 20 метров. На это у спортсмена ушло 32,9 секунды. При этом соревнования проходили на мокром асфальте, а температура воздуха составляла всего 12 градусов. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Друзья, всем привет, кто к нам только что присоединился. Время совсем уже вечереет, 17:07 на часах. Это значит, что у нас осталось совсем немного для того, чтобы завершить все свои дела и закончить этот трудовой рабочий день. И для того, чтобы вы сделали это поскорее, чтобы время быстрее шло и все ускорилось, в этом часть приготовил для вас много всего интересного. Обязательно в конце часа вы услышите легенду в исполнении Бенни Бенасси. Будут еще другие новости. Ну и совсем скоро в рамках программы «Интершум» расскажу о нашумевших и обсуждаемых интернет-событиях. Главное, оставайтесь на волне радио СТВ.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Пришло время поговорить о новостях интернета, о том, что обсуждают, о том, о чем шумит эта социальная сеть, а спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания, телефон 41-51-33. Начну, пожалуй, с местных новостей, сахалинских новостей. Портал АСТВ передает о том, что медведи не на шутку разыгрались и, знаете, все чаще и чаще выходят к человеку. Медведь порвал шатер и загнал отдыхающих на море сахалинца на крышу машины. О появлении целого семейства косолапы сообщают отдыхающие на мысе Симау в Долинском районе. Мамаши два медвежонка пугают туристов уже несколько дней. И вот еще интересная тоже новость про медведя. Огромный черный медведь на Сахалине утащил овчарку со двора. Это в Красногорском районе. Вот что-то, вот знаете, как-то все больше и больше новостей про этих косолапых. Будьте, пожалуйста, осторожны, если куда-то выезжаете за пределы города. Вот на прошлой неделе, например, медведь был на горном воздухе. Вроде никуда не выезжаешь, они сами к тебе приходят. Еще тоже такое, знаете, с налетом недоброжелательности, скажем так, новость, но, тем не менее, наши реалии. В ООН выслушали заявление об угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Anthropic, одной из ведущих и компаний мира, Дарио Амадей. Он вновь припугнул человечество возможными последствиями стремительного развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, и модель могут принести человечеству много пользы, конечно, чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся, но они сопряжены и с такими существенными рисками, как возможность их ненадлежащего использования для создания, например, какого-то биологического, например, оружия, а также с опасностью в целом утратить контроль над ее развитием, что действительно имеет место. В связи с этим Амадей заявил о готовности возглавляемой им компании замедлять скорость развития и настолько, насколько потребуется, чтобы гарантировать безопасность и вот, собственно, не допустить этого глобального общеотраслевого масштаба. И есть еще такая новость, немножечко давайте к позитиву. С вами перейдем. Стразы стали главным аксессуаром 2026 года. Стразы снова клеят не только на джинсы и чехлы для телефонов, но и на лицо. Молодежь публикует фото с блестящими кристаллами, выбирает наряды кислотных цветов, украшает дома кричащими предметами декора. Но теперь это не просто ностальгия по эпохи 2000-х, но и вот это вот все становится основным таким, скажем, лейтмотивом соцсетей. Теперь причудливый дизайн с декоративными элементами из стекла, хрусталя и пластика стал самой популярной формой самовыражения. За этим стоит простое желание добавить в повседневность больше цвета, больше радости и стать более счастливым. Ну, если это делает людей счастливым, то почему бы, собственно, и да. Но вот если это просто дань моде, тренду и просто потреблению, то, наверное, стоит задуматься и какую-то индивидуальность все-таки искать в другом. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Вот этот хит нас с вами радовал и блистал своей новинкой в 2016-м. 10 лет уже прошло, знаете, когда прям, ну, не верится, что время просто летит, просто течет неимоверно быстро. Что было завтра? Вчера мы с вами послушали, а что будет завтра, предлагаю послушать прямо сейчас. А именно о погоде пойдет речь. Спонсор прогноз погоды — салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По прогнозу сайта rp5.ru, завтра на Сахалине ожидается преимущественно погода без осадков. В некоторых городах Сахалина ожидается кратковременный дождь. Например, в Тымовском завтра будет дождливо, плюс 14. В Бахе без осадков и до плюс 13 градусов. В Мирных и Тамари также осадков не ожидается. Максимально до плюс 16 в данных городах. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков и плюс 17. В Северо-Курильске пройдет временами дождь, плюс 10 градусов, а в Курильске до плюс 16 и также дождливо. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, от 0 до плюс 2 градусов. Днем также осадков не ожидается, максимально до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч, ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и в эфире другие новости для тех, кто устал от идеального цифрового мира и глянцевых гаджетов. В Сиэтле открылся магазин, который ломает все законы маркетинга, продавая вещи, способные довести любого перфекциониста до нервного тика. И люди, кстати, выстраиваются за этим в очереди. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Этот проект получил говорящее название «Магазин неудобств». Создатели решили заработать на вещах, которые нас дико бесят в повседневной жизни, возведя бытовой хаос в ранг абсолютного коммерческого хита. Вместо того, чтобы облегчать жизнь покупателям, этот маркет сознательно делает ее сложнее. Но самое удивительное, что концепт моментально завирусился в соцсетях, и теперь пользователи штурмуют прилавки ради самых нелепых покупок.
1: Другие новости.
0: Кстати, главным бестселлером этой недели в этом магазине стали заранее намертво запутанные USB-кабели. Да, их продают в таком виде, будто их полгода кто-то жевал вперемешку с наушниками. Кроме того, на полках можно найти пачки чипсов, где внутри только крошки, обувь с вечно развязанными шнурками или тетради с кривой разлиновкой. Создатели магазина говорят, что такой ироничный арт-манифест против культа идеальности работает. Люди покупают эти сувениры.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Пятница и четверг оказались худшими днями для работы.
2: Я же говорил, не надо в эти дни вообще выходить.
1: Эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание, говорят ученые. Ученые говорят, не мы с Артемом, не какой-то человек с улицы. Ученые сделали такое открытие. Понедельник тоже назвали не лучшим днем для продуктивной работы, потому что многие только ходят в трудовой ритм
2: после выходных. Я уже чувствую себя этим ученым. Я еще раньше всем об этом говорил. Ребята, вторник, среда, все.
1: Эти дни ученые считают самыми лучшими для важных задач. Вторник и среда, так что
2: самый лучший день.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
7: Неэкономный.

0: Вадим Адамов, Find the Way. Это большинство людей делают, ищут свой путь. Возможно, кто-то находит. Я все-таки предлагаю сейчас более такими приземленными делами заняться и послушать о том, какая погода нас ожидает, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Прокава 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах ожидаются кратковременные дожди и до плюс 14 градусов. В Поронайске без осадков плюс 15, в Красногорске, Малокурильском 16 градусов тепла и также осадков не ожидается. В Макарове без осадков плюс 14, в Долинске, в Корсакове, Аниве и Южно-Курильске без осадков и плюс 17. В Охотском чуть теплее, до 18 градусов с плюсом, и также осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, максимально 2 градуса тепла. Днем осадков также не ожидается и плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
3: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: друзья, мы действительно немного остановим музыку. Все для того, чтобы вы узнали важную информацию, а именно для автомобилистов. Сейчас я расскажу о том, что в связи с ремонтными работами по улице Сахалинской полностью перекрыто движение автотранспорта на внутриквартальном проезде между аптекой номер 107 и магазинами на Емельянова 31/1. Объезд возможен вдоль улицы Ленина 33. Перекрытие здесь будет действовать до 17 часов 30 сентября. Пожалуйста, вот эту информацию берите во внимание, особенно те, кто в данном районе проезжает и выбирает такой вот путь своего перемещения. Имейте в виду, что до 30 числа будут здесь ремонтные работы и перекрыт проезд. Также хочу обратить ваше внимание, что работы по улице Карьерной завершены и проезд открыт. Можно ездить, можно формировать свой путь с учетом этой информации.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Друзья, я вам предлагаю встречать не рассвета, а в следующем часе уже программу «В активном поиске». Поговорим о том, почему у берегов Сахалина появляется огромный тунец, лосось становится все меньше, и откуда в Аневском заливе медузы, почему цветет вода. Об этом мы обязательно поговорим в следующем часе на нашей волне. К нам придет гость Александр Семенов, морской биолог, директор биостанции «Анива». Это будет уже совсем скоро. Ну а пока на Сахалине и Курилах 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Полина Кобелева с выпуском новостей.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине испытали первый в России прототип безэкипажного водородного судна. Губернаторский контроль побывал в Макарове. В Корсакове на несколько дней ограничат движение на улице Краснофлотской. На Сахалине успешно испытали первый в России прототип безэкипажного водородного судна. Испытания прошли в порту Ковше села Стародубская на базе Сахалинского государственного университета. Специалисты проверили устойчивость и плавучесть аппарата, работу дистанционного управления, маневренность и продолжительность работы аккумулятора. Все запланированные этапы испытаний были выполнены. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них потопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины подтопления. В Корсакове с 25 по 27 сентября ограничат движение на улице Краснофлотской в районе дома номер 7. Причина – работа по реконструкции системы водоотведения. На этот период двустороннее движение организуют по улицам Петра Ильичева и переулку Чехова. Также с 26 по 27 сентября на улице Гвардейской ведут ограничения на парковку автомобилей из-за приезда цирка «Звездный». Водители просят учитывать изменения при планировании маршрутов. Семья из села Чепланово Хомского района представит Сахалинскую область на всероссийском финале игры «Семейная зорница». Алексей и Светлана Алексеевы вместе с дочерьми прошли муниципальные, зональные и региональные этапы конкурса. Сейчас команда находится в Волгоградской области, где собрались более 400 участников со всей страны. Соревнования начнутся уже завтра. Российские нейрофизиологи впервые получили объективные данные о работе мозга буддийских монахов во время тантрической медитации. Исследователи использовали специальные электродные шапочки и датчики кислорода и смогли зафиксировать несколько стадий изменения мозговой деятельности. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Женя Вилля, «Странные танцы», вариант 2018-го когда-то, в далеких 90-х эту песню исполняла группа «Технология». Ну что ж, все новое, хорошо забытое, старое. Но у меня к вам свежая информация, информация о погоде на день завтрашний. Спонсор прогноза погоды, салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине в Тымовском пройдет небольшой дождь, до плюс 14 градусов, в Ахе без осадков плюс 13, в Смирных и Томари осадков также не ожидается и плюс 16. В Чехове, Невельске и Хомске до 17 градусов тепла, осадков не предвидится. В Северо-Курильске пройдет небольшой дождь, плюс 10, а в Курильске до 16 тепла и также ожидаются дожди. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков от 0 до плюс 2 градусов. Днем также существенных осадков не ожидается. 17-19 градусов тепла. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец – гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
3: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Хава.

0: Джолион. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: активном поиске. Главные темы дня. Прямые вопросы и поиск ответов. В эфире радио АСТВ.
1: Всем приветствуем. Это программа «В активном поиске». Сегодня обсуждаем главное, ищем ответы вместе и будем разбираться, что происходит с морем вокруг Сахалина, потому что этим летом вопросов к нему накопилось достаточно большое количество. У наших берегов ловят огромного тунца, кто-то говорит, что лосося стало заметно меньше. В воде периодически появляются медузы, которых раньше мы вроде бы и не замечали, где-то цветет вода, а рыбаки рассказывают о необычных рыбах, и каждый раз возникает один и тот же вопрос. Это просто такое необычное лето или все-таки... Все вокруг Сахалина действительно меняется. И разбираться сегодня мы будем с человеком, который видит море не только с берега. У нас в гостях морской биолог Александр Семенов, директор биостанции «Анива», начальник научной водолазной службы Беломорской биостанции МГУ. Александр, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, начну с самого простого вопроса. Если сравнивать Сахалинское море, которое мы видим сейчас, с тем, каким оно было еще, ну, я не знаю, лет 10 назад, оно действительно меняется, или мы просто стали, ну, как-то более внимательно ко всему относиться?
2: Ну, для того, чтобы ответить на вопрос, каким было море 10 лет назад, нужно было в течение 10 лет наблюдать за одними и теми же точками и проследить за годовой динамикой. То, что у нас в какой-то год есть изменения довольно серьезные, может совершенно не означать, что у нас поменялось море. Это может быть годовая динамика, это может быть случайное совпадение там, событий, что в этом году море прогрело сильно, это может быть там, нагонное явление, что угодно. И для того, чтобы понять, что, на станции, что происходит с морем в долгосроке, за ним нужно постоянно наблюдать.
1: Ну а вообще, вот вы как биолог, что замечаете первым? Температуру воды, новые виды, поведение привычных нам видов? Зачем следите, в общем?
2: Следим мы за всем. Следим мы, конечно, и за факторами среды, которые меняются. То есть, когда ты ныряешь, естественно, ты чувствуешь воду и без датчиков, какой она температура. И она действительно в этом году достаточно высокая. Хотя, опять же, в заливе Анива у нас есть холодноводные апвеллинги, это восходящее течение. И вы можете нырнуть в воду, которая будет плюс 20, 19-20 градусов, но на глубине 10 метров у вас будет плюс 4. И ближайший шторм или даже небольшое волнение перемешают эту воду, и вода у вас будет плюс 7.
1: Но вообще есть ли изменения, про которые уже можно уверенно сказать, что да, это не случайность одного сезона?
2: Ну, я бы не смешивал все в одну кучу, то, что у нас сейчас меньше лосося, то, что пришли тунцы. Конечно, да, это все косвенно говорит нам о том, что у нас происходят какие-то процессы потепления, и действительно океан глобально теплеет, это уже зафиксированный факт на многих-многих точках. Но для того, чтобы вот прям уверенно сказать, что у нас есть целый ряд взаимосвязанных событий, нам нужно еще немножечко последить.
1: Ну тогда давайте начнем, пожалуй, с самого такого эффектного героя сахалинского лета, это тунец, потому что вот фотографии, на котором человек, особенно это когда юная девушка, да, стоит рядом с рыбой почти собственного роста, действительно производит это впечатление, причем это не единичная история. Тихоокеанский голубой тунец в последние годы все чаще появляется у берегов Сахалина, а в 26-м году для восточно-сахалинской подзоны рекомендовали даже объем промышленного вылова тунцов 30 тонн. Во-первых, вопрос, откуда он вообще у нас тут взялся?
2: Но тут надо понимать, что тунец – это огромный миграционный хищник, который, на самом деле, может пересекать океаны на бешеной скорости, и он двигается вслед за кормовой базой. То есть он прекрасно заходил раньше, просто его было меньше. И тут есть второй фактор – то, что, в принципе, сейчас популяция тунца стала намного больше. То есть она практически удвоилась, если не утроилась от своих минимумов в 2010 году.
1: Коты потерли лапки.
2: Да, то есть тунца сейчас больше в океане, в принципе, вот в нашем регионе.
1: Но вообще эта история, в общем, про температуру воды или кормовую базу?
2: Она и про то, и про другое. Тунец, он, конечно, является такой, как это, рыба-термометр, вот, но он это не сам по себе делает. Он, конечно же, ему нужно чем-то питаться, и за кормовой базой своей он приходит, в том числе и за лососем. А за ним, в свою очередь, приходят акулы, для которых тунец является кормом.
1: Поэтому ого, это такая цепочка
2: пошла. Да, акулу я видел буквально неделю назад, 3-метровая сельдевая акула, которая обычная для Сахалина, но было неожиданно ее встретить под водой. Такое бревно больше меня размером.
1: Но вообще, вот если тенденция сохранится, вот сможем ли мы в ближайшем будущем привыкнуть к тому, что ну вот вообще тунец у Сахалина вообще никого удивлять не будет?
2: Мне кажется, он уже никого особо не удивляет, удивляют рекордные, но то, что были выданы квоты на тунца, по-моему, это первый год, когда на тунца выделили квоты, уже означает, что это, в принципе, норма, и эти квоты будут постоянные, и тунец будет смещаться.
1: Ну вот, с одной стороны, вот мне интересно, мы обычно радуемся, да, то есть появилась такая большая красивая рыба, да, отличный улов, новые возможности для рыбаков. Но вот с точки зрения экосистемы, да, появление нового игрока на рынке, да, как бы что, к чему это ведет и с чем мы можем столкнуться?
2: Я коротко могу ответить, что увидим.
1: Ну, в принципе, если одного вида становится все-таки больше, то, соответственно, означает ли это, что автоматически другого вида становится меньше?
2: Автоматически нет. Экосистемы балансируют между собой, и когда у нас в экосистемах происходит какое-то нарушение, как это было с камчатским крабом в Баренцевом море, которого туда завозили, который потом создал экологическую катастрофу, у нас, конечно, в какой-то момент может стать меньше другой рыбы, потому что тунец ее просто сожрет. Но потом все это будет на таких качельках балансировать. Там нет кормовой базы, меньше тунца. Он ушел кормиться в другие места. Снова восстановилась кормовая база, тунца чуть больше. И постепенно это придет в баланс. Сколько это займет лет, вот это неизвестно. За этим мы будем следить.
1: Мы с вами, когда до эфира общались, вы сказали, что вы не глубокий специалист по лососю, да? Я вот тоже, но вот просто предлагаю немножечко порассуждать, насколько это будет вот в общей компетенции. Вот одновременно с фотографиями огромного тунца мы очень часто слышим противоположное, да? Ну вот обычной рыбы стало меньше. И в первую очередь, конечно же, речь идет о лососе, но вот когда человек говорит, что, ой, а раньше рыбы было полно, да, а вот сейчас нет. Насколько вот такому наблюдению непосредственно от заядлых тех же самых рыбаков можно доверять?
2: Ну, конечно, можно наблюдать. Вообще, наблюдение людей, которые непосредственно взаимодействуют с морем, это одни из самых надежных данных, потому что в одной экспедиции от профильного института или даже там в ряде наблюдений вы делаете такой срез. Люди, которые постоянно занимаются рыбной ловлей и живут около моря, они видят на самом деле на порядок больше, поэтому вот такому формату гражданской науки можно отчасти доверять, принимая во внимание, как рыбаки умеют преувеличивать, но все равно. И, конечно, это нужно учитывать для того, чтобы формировать какие-то научные задачи и задачи по мониторингу. И то, что сейчас у нас меньше лосося, это не секрет, это проблема всего Дальнего Востока, то есть выловили гораздо меньше рыбы, чем вообще планировалось, и некоторые вообще бьют тревогу. И здесь тоже есть несколько факторов. Во-первых, у нас было очень засушливое лето, то есть было мало дождей. Реки мелководные, в которые заходит лосось на нерест. И для многих и вода сильно прогретая. Большинство рыб все-таки любят воду попрохладнее. То есть здесь есть вот эта прибрежная теплая зона прогретая, через которую лососю нужно пройти в мелководную речку. И когда у вас мелкая речка, в которую заход осложнен, потому что там мало воды, тоже является препятствием. И тут надо еще помнить, что у лосося есть двухгодовой цикл, что есть четные и нечетные годы, когда в речку заходят разные популяции. И в один год ее может быть совсем мало, а в другой будет вполне себе много, потому что за год до этого молоди скатилось довольно много.
1: Но вот я хотела как раз и уточнить, что можно ли вообще говорить о лососе вот как в целом, да, или вот, например, горбуша, кета, или, как говорят, сахалинцы, кита, да, как бы и сима, совершенно разные подходы.
2: Ну, в целом они все-таки близки. То есть это все лососевые, которые нерестятся в речках, возвращаются в свои реки, где они отнерестились.
1: Ну, то есть конкуренции между ними как таковой
2: какой-то... У них разная сезонность, то есть они же заходят в разные сезоны в речке.
1: А вот с точки зрения науки, кто все-таки быстрее реагирует на изменения, рыба или человек?
2: Но человек, я думаю, эти изменения замечает быстрее, потому что он привык к пользовательскому отношению к морю, и если в нем что-то меняется, человек это очень быстро ощущает. Экономически, и у себя на столе, и у себя в кошельке, и в принципе, и бизнесы, и обычный человек, как это, конечный потребитель. А для рыбы и для вообще морских экосистем, им... Может быть проще, может быть сложнее. Тут надо проинтервьюировать рыб, вот. Но вообще, если у них нет кормовой базы в каком-то месте, они уплывут в другое место, где эта кормовая база есть. И поскольку у рыб нет границ, они не знают, что существуют страны, они вполне могут уйти там из залива Анива куда-нибудь на Курилы, там из Японии уйти на Сахалин и так далее. И найти там, где им будет получше. И температуру воды подобрать просто, которая им нравится. Но здесь, конечно, это все такая вилами по воде немного, потому что это все требует мониторинга.
1: Ну, вообще, мы же прекрасно понимаем, да, о том, что вот в период, да, определенный временной был достаточно такой серьезный провал, да, когда наука на Сахалине особо, да, не интересовалась. Потому что, ну, вот я точно знаю, да, что были и ученые здесь на Сахалине, которые занимались и подсчетом мальков, да, потом как бы все это поставили как бы на какую-то определенную паузу, и сейчас вот вновь, наконец-то, взгляд ученых тоже как бы начал смотреть вглубь. Все-таки изменения вот эти вот, насколько вот быстро, как ну вот именно с научной точки зрения, начинается какая-то определенная реакция, может быть, там где-то выпускают мальков, где-то начинают работать в усиленном режиме рыборазводные заводы.
2: Ну, это все касается квот, касается рекомендаций по зарыблению речек, про выпуску мальков, но здесь нужно понимать, что это задача не только науки, это задача еще и рыбных хозяйств, то есть это задача именно индустрии рыбной. И вот здесь слаженная работа научных институтов с
1: различными
2: бизнесом,
1: ассоциациями, да, там,
2: да, то есть, да, с теми, да, же. Она здесь крайне важна. И вот как бы, ну, этот процесс, он на самом деле есть, он вполне себе налаженный, вот, но всегда может быть лучше.
1: Поправочка на ветер, она всегда существует. Есть еще одна сахалинская летняя тема, это, конечно же, медузы, причем каждый раз, когда их становится много, всегда говорят, ну, никогда такого не было, да, вот. И хотя человек вообще вот удивительной такой памяти, что он очень быстро забывает, то, что было там 5 лет или 10.

0: они там и
1: скапливаются.
0: Ну, и скапливаются, да. А второе, медузы – это индикаторы среды очень быстрые, потому что если у вас есть достаточная кормовая база для медуз, они питаются мальками рыб, они питаются зоопланктоном, маленькими всякими рачками, они питаются фитопланктоном, все маленькое, что в воде есть. И когда у нас теплая вода, когда у нас есть какой-то застой, нету сильных штормов, у вас начинает цвести море, и медузы прекрасно начинают плодиться. Растут медузы не сами по себе, они рождаются не от медуз, они рождаются из маленьких полипов на дне, которые будут отпочковывать маленьких медуз до тех пор, пока есть корм. И тогда у вас случается то, что называется jellyfish bloom. Это как бы, как и водорослевый bloom, это как это цветение водорослей, и есть цветение медуз. Вот эта вспышка численности медуз, она может быть просто огромной. Некоторые вспышки численности медуз образовывали такие стаи, которые было видно со спутников, и они были размером с, ну, там, пару-тройку городов типа Москвы.
1: Я просто видела фотографии, вот у меня родители приехали в Краснодарский край, вот, и там как бы достаточно часто вот все это скопление происходит, но я видела медузу, голова как бы, как голова человека, ну, то есть вот они такие огромные.
0: Это маленькая.
1: Это
0: маленькая. Это... Самая большая медуза в мире, цианея волосистая, которая здесь есть на Сахалине, это самая крупная зарегистрированная, 2 метра 30 сантиметров, это диаметр купола, и 37,5 метров щупалец, это высота 12-этажного здания.
1: А вы вообще вот в жизни видели такую большую медузу?
0: Такую,
1: ну, вот,
0: или... нет. На Камчатке я видел цианею чуть больше метра в диаметре. Щупалец у нее было, ну, метров 15-20, наверное, вот так. Но они втягиваются.
1: Сейчас зачастую так получается, что люди, когда начинают рассказывать, да, друг другу байки, как бы, да, они вот что-то там преувеличивают. И, но вот этим летом было зафиксировано достаточно такое большое количество обращений, когда сахалинцы говорили, что их укусила или ужалила медуза. Вот насколько это соответствует действительности, и вообще опасны ли они для человека, именно те, которые вот появляются у нас на побережье?
0: Соответствует действительности. Я сам ужалены медузами больше, не знаю, больше раз 100, наверное, потому что я с ними ныряю, я их снимаю и постоянно с ними взаимодействую, они наматываются мне на легочник, на единственную открытую часть моего тела в сухом костюме. И да, насчет опасности. Здесь есть такое правило, если вы вдруг эту медузу видите, вот, то если это такая огромная волосатая штука с огромным количеством щупалец красного или там желтоватого цвета, это, скорее всего, цианея или фацелофора, это медузы, которые, ну, они жалятся, они как крапива, шрамов они не оставят, все будет хорошо. Если это медуза компасная, это хризаора, она же морская крапива, это такой желтый диск с коричневыми полосками радиальными, расходящимися от центра, огромный, как у кометы, хвост и 8 щупалец. Вот эта штука может обжечь очень сильно, оставить у вас шрамы на там, 2 недели, 3-5 месяцев, в зависимости от силы токсина и нежности вашей кожи. И их лучше обходить стороной. Ну и вообще, с хризаорами лучше не купаться. Еще здесь может быть медуза-крестовичок, которая вот она на самом деле опасная. У нее токсин, на который наш организм после первого раза вырабатывает огромное количество антител, и от второго прикосновения этой медузы можно получить анафилактический шок. А с первого раза можно вполне слечь с температурой, галлюцинациями и такой лихорадочкой в больницу. У меня есть коллега, который поймал эту медузу как раз ногой, и вот он испытал все прелести.
1: А правда говорят, что если пописать на место, где медуза укусила, что это вот...
0: Не надо писать на место, нужно уксусом протирать. И на всех пляжах, где существуют опасные медузы...
1: Сколько народу просто зазря пострадало, мне кажется, вот за это лето.
0: В смысле, будучи описанными?
1: Ну да, лечились. Вот, а вообще вот Юг Сахалина вообще такое достаточно уникальное место. Здесь встречаются и холодные воды Охотского моря, да, и все-таки влияние теплых течений. В районе вот вашей биостанции можно встретить виды, которые, ну, я не знаю, там ассоциируются вообще с разными климатическими зонами, которых вот доселе, ну, вот на Сахалине, ну, не должно было быть.
0: Да, и это одна из причин, почему мы выбрали локацией для биостанции именно эту точку. Это мыс Анастасии, это практически самый юг, 15 километров от мыса Крыльон. И именно там мы наблюдаем смешение теплых течений, и мы можем в один день нырнуть в воду плюс 5 градусов, и в тот же день на приливе у нас будет вода плюс 15-17, просто
1: но которая
0: занесется
1: вот,
0: приливом.
1: Когда вы ныряли, вы вообще видели что-то вот такое, про которое вы думали, слушай, ну, парень, тебя здесь, вообще здесь не должно было быть, да?
0: Как

0: Сочетаются тепловодные и холодноводные виды, то есть здесь вполне может быть арктическая какая-нибудь медуза, крабик, еще что-то, и сюда приплывают уже прекрасно тропические рыбы. Сейчас есть стаи фугу на Сахалине, мимо меня проплывала фугу буквально тоже несколько дней назад на погружении. Это еще несколько тепловодных рыб, в том числе лакедра, которая сюда тоже начала заходить. Сейчас я все виды, наверное, не назову, но мы их потихонечку всех увидим. Вот. Тоже касается и беспозвоночных, но они, в отличие от рыб, перебираются чуть более неторопливо, потому что это планктонные личинки, как правило, которые приносят сюда течением. Если они оседают и у них условия подходящие, они начинают здесь расти. И вот мы посмотрим, как они с конкуренцией с нашими холодноводными видами будут себя вести. Но для того, чтобы найти все эти виды, на самом деле нам предстоит еще обнырять очень много точек. Это довольно медленный процесс, потому что обследовать все водолазным методом не так-то просто.
1: Я, кстати, вот не так давно читала историю девушек, которые спасли рыбу фугу на берегу. То есть они ее нашли, но ее выбросило течением, да, я так поняла. Ну и они попытались ее отнести, чтобы, ну вот, что рыбке плохо, рыбка красивая, рыбку надо спасти, Вот, поэтому, слава богу, все в порядке. Вот когда вы, допустим, увидели что-то вот такое необычное, есть у вас возможность, там, я не знаю, вы ныряете там с какой-то камерой, то есть это сфотографировать, заснять или...
0: Это нужно сфотографировать, это нужно потом зафиксировать в ГИС-системе, то есть это точка сбора, какая была температура, какие условия, какая фаза прилива-отлива, все это фиксируется обязательно. Мы собираем этот материал в пробирочку, ну, в баночку под водой, потом отдаем это специалистам и обязательно говорим, что вот здесь найдено что-то новое. И на самом деле мы за последние 3 года экспедиции и работы на биостанции уже нашли новые виды и для фауны РФ, и для Сахалина, и новые для науки виды, потому что эти места на самом деле во многом такие слепые пятна еще в плане биоразнообразия. Здесь еще очень много всего предстоит открыть.
1: Ну, согласна, не только учебники по обществознанию надо менять, да, да. Но я думаю, что по биологии или там по направлению какой-то вот зоологии, в любом случае они должны претерпевать изменения. Ну и что-то здорово, что это не просто остается красивыми, да, и такими интересными наблюдениями, а действительно материалами для науки. Еще одно наблюдение, которое человек обычно замечает сразу, это цвет воды. То есть она вокруг становится зеленоватой, бурой, появляется какая-то взвесь, пена, выглядит это, мягко говоря, подозрительно. Вот. И первая человеческая мысль, опять говорят, кто-то что-то тут сюда слил, да, что-то, какие-нибудь там химикаты. Вот на самом деле цветение воды, это обычно что означает? Это загрязнение?
0: Нет, цветение воды – это нормальное явление. Во-первых, оно сезонное, и это обычный природный процесс, на который можно не обращать внимания. И все люди, которые живут там, не знаю, на Волге или еще где-то, они прекрасно знают, что в определенные сезоны вода цветет. То же самое случается с морскими водорослями. Но иногда бывает так, что условия, опять же, отсутствие перемешивания воды волнами или там какими-то штормами, отсутствие течений, нагонные процессы сбивают все эти микроводоросли в кучу. И, допустим, у вас есть сток органики, например, плохие очистные сооружения или там с каких-нибудь полей текут нутриенты, удобрения, и водоросли размножаются просто в огромном количестве. И вот здесь нужно смотреть, что это за водоросли, потому что есть водоросли токсичные, красные, которые, если начинают цвести активно, они превращаются в то, что называется хабами или ВЦВ. Это вредоносное цветение водорослей. Это огромная куча микроводорослей, это там они исчисляются, я такие цифры, наверное, даже не знаю, в каком количестве. Они вырабатывают токсины довольно серьезные, от которых могут погибнуть люди, особенно если они будут употреблять в пищу каких-нибудь двустворчатых моллюсков, которые отфильтровывают эти водоросли. Они размножаются в таком количестве, что им перестает хватать кислорода, потому что водоросли не только вырабатывают кислород, они его еще потребляют для дыхания. Они начинают погибать, опускаться на дно, и поскольку они весь кислород из воды уже съели, на дне начинает идти анаэробный процесс, там начинают работать бактерии, которые доедают весь кислород обратно, и на дне все погибает. И вот это ровно то, что случилось в 2020 году на Камчатке. Это то, что называется красный прилив, когда там серферы жаловались. И первое, что подумали, это что кто-то разлил гептил. И значит, все погибло, ракетное топливо. Вот, всех обвинили, но в итоге туда поехало огромное количество специалистов, я был в их числе. И мы просто проныряли, все посмотрели, взяли пробы и нашли с десяток видов токсичных водорослей, которые просто цвели в каком-то невероятном масштабе. Это было огроменное пятно, которое пришлось с Чукотки, продлилось на Камчатку, и красные приливы — это штука небезопасна. И она, конечно, может быть вызвана факторами, такими как антропогенные, в том числе. Поэтому нам нужно очень... так, следить за этим всем.
1: Ну вот я как раз и возник вопрос по поводу цветения, которое может ли оно быть опасно для рыбы, для животных, для человека. Все-таки, когда вот человек приезжает на побережье, видит вот странную воду, вот что ему, вот в нее не заходить, или вот все-таки внешний вид, он ни о чем не говорит, и нужно ли сообщать, например, куда-либо о каких-то вот необычных таких находках?
0: Если у вас вода оранжевая или красная и с некрасивой пеной на пляже, воду на всякий случай лучше не лазить. Если это что-то зелененькое, но эстетично, не очень эстетично, конечно, угу, если там купаться, но, в принципе, там от зеленого цвета практически ничего не будет. Но вообще, когда цветут водоросли активно, вам и в море не очень приятно купаться, и животных в этот момент меньше. И, ну... опасность есть далеко не всегда. Вот. К этому надо относиться как к нормальному природному процессу. Вот как бы есть у нас пыльца, которая людям не очень приятна, многим из-за аллергии. Есть цветение водорослей, которое неприятно, потому что все это на тебя оседает, и ты можешь там потравиться, ну и там посидеть с подносом денечек, если воды нахлебаешься. А может быть, все будет в порядке.
1: А вот все-таки такой вот момент, что... мы сейчас обсуждаем, да, то, что, ну, по большому счету, как бы видно обычному жителю Сахалинской области, там рыба, медузы, цвет воды, вот вы под водой много времени проводите, а что вот там внизу, внутри меняется, то, что человек с берега вообще не увидит, и какие вот, например, изменения вы можете заметить, что для вас, как для ученого, важнее, чем, там, я не знаю, тунец, медузы, хотя вот о них никто не пишет ни в соцсетях, не рассказывает и не хвастается, что я, ого, вот я вот это видел, я вот это нашел.
0: Ну, честно, вот для меня, как для человека, который на Сахалине начал нырять не так давно, то есть я здесь ныряю буквально несколько лет, пока что я пребываю в абсолютном восхищении, потому что сахалинский подводный мир и биотопы местные – это какое-то уникальное совершенно разнообразие, настолько богатое, что у меня это, наверное, там, одна из трех лучших точек в мире, которые я видел, а я обнырял очень много мест. И здесь, для того, чтобы говорить об изменениях, опять же, ученому сложно задать вопрос, что изменилось. Ученые наблюдают и потом делают выводы на основе довольно длительных рядов данных, которые, ну, там, хотя бы 10 лет, там, 20 лет. Вот это момент, когда мы можем говорить об изменениях. Пока что мы можем это сравнить, допустим, с предыдущим годом, но это будет означать ничего. Это просто у нас есть один год, есть второй год. Мы даже не можем проследить ни тренд, ни какие-то устойчивые изменения, там, то, что у нас вода теплеет. Вот для того, чтобы понять, что океан действительно теплеет, нам пришлось мерить температуру океана последние 30 лет. И вот теперь можно сказать, что да, он правда повышается, температура поверхности воды.
1: А есть ли еще места, вот, где вы ныряете, но фактически не знаете, что можете встретить?
0: 99% мест, в которых я сейчас ныряю. Мы сейчас занимаемся разведкой юго-западной части залива Анива, и это для нас каждый раз как высадка на другую планету. Я сейчас могу сказать такую цифру, которую многие себе не представляют, потому что кажется, что все уже все изучили и все все знают. Ученые на сегодняшний день предполагают, что мы открыли примерно 12-20% существ, обитающих в Мировом океане. Официальная цифра на сегодня – это 249 тысяч с какими-то там сотнями. И каждый день она чуть-чуть прибавляется. Если это даже 20%, у нас впереди еще порядка миллиона видов, которые мы вообще никогда не видели, не знаем, как они выглядят, какую роль они играют в океане.
1: Да, как говорят, а сколько нам открытий чудных, да,
0: да,
1: готовит просвещение дух. Да.
0: Здесь, на Сахалине, мы чуть-чуть вот эти проценты будем двигать вперед, потому что здесь еще очень много всего неизвестного, и каждый раз как в первый.
1: Ну, мне вообще нравится вот эта сама мысль, что вот мы живем на острове, да, смотрим на море, но при этом, ну вот, из нас практически, да, ну, мы не видим вот ту самую огромную часть, которая вот происходит буквально рядом с нами, да, и то есть ну, настолько это как бы, ну, неизвестно и непонятно, и я так поняла, что как бы биостанция Анива специально расположена, да, вот именно вот в таких вот иномысе Анастасии на юге Сахалина, в очень труднодоступной и до сих пор не изученной акватории. А вот какие исследования все-таки будут и будут ли продолжаться они с наступлением холодов, чем вы будете заниматься? Потому что, ну вот, мне как обывателю кажется, что, ну, как бы, вот что-то подмерзло, как бы, ну и все, как бы, мы на каникулы.
0: Ну, на самом деле, примерно так и есть, потому что работа в море, она возможна только в сезон навигации. Мы все-таки работаем с маломерных судов, а не с огромных судов в порту. Во-вторых, хоть море здесь и не замерзает, но все равно здесь есть риски со льдом, когда приносят какие-нибудь пласты льда, здоровенные ледовые поля из Охотского моря. И зимой просто неудобно и очень тяжело работать. У нас достаточно погружений и исследований в сезон навигации, а это все-таки, ну, там, 6-7 месяцев, в которые мы можем набирать материал, который еще нужно обработать. Вот. И зимой на станции остается буквально там техперсонал, который эту станцию обслуживает, поддерживает. И в будущем будут, вот со следующего года, это метеостанции, это климатические датчики, это регистраторы, которые установлены были в этом году в воде, это датчики приливов, датчики течений, для того, чтобы изучать гидрофизические параметры среды и моря.
1: А вообще есть ли какая-то, ну, я не знаю, может быть, там научная загадка, которая вот вам, например, там, я не знаю, дает, не дает покоя, и вот, может быть, именно здесь, на Сахалине, вот вы найдете на нее какой-нибудь ответ?
0: А здесь, на самом деле, на Сахалине не то чтобы загадка, у меня здесь, как это, мотивирует немножко другое. Сахалин – это вообще регион с богатейшими биоресурсами морскими. Но большинство людей воспринимает эти ресурсы, во-первых, очень ограниченно, что это у нас гребешок, трепанг, кукумария, лосось, водоросли. Все. Вот, во-первых, мы не знаем, что еще у нас может быть реально ценным ресурсом. Во-вторых, даже то, что мы собираем, изучаем, это делается, конечно, по квотам и с там, изучением долгосрочным, научным от Сахниро, от научных институтов других, через министерство. Но во всем этом богатстве на самом деле скрыто огромное количество всяких ценных молекул, биоактивных веществ, которые при правильном подходе могут вообще, ну, поменять мир, там, стать новыми лекарствами, стать новыми продуктами питания, там, основой для биоматериалов. И здесь для того, чтобы все это выяснить, недостаточно просто построить биостанцию и привести несколько специалистов. Здесь нужно делать такую школу морских биологов и биотехнологов. И вот сейчас в САХГУ как раз появился факультет биотехнологии. Я надеюсь, что мы совместно с САХГУ и биостанцией будем постепенно воспитывать вот поколение людей, которое будет видеть вот эту картину вдаль, что из моря можно достать.
1: И вглубь, я бы хотела сказать.
0: Да-да-да, и именно смотреть не на как сырье, а как на источник знаний, то есть чтобы мы знания конденсировали как бы в продукты, а не просто брали сырье и все, и дальше непонятно.
1: А вообще, ну, то очень часто, да, люди в соцсетях, ну, любой погожий денечек, он подразумевает выезд людей как бы к водным, да, каким-то объектам. Вот все-таки наблюдения обычных людей, они бывают полезны ученым? И если там человек увидел необычную рыбу, животные, может быть, ну, нужны какие-то данные, то есть фотография, точка, там, я не знаю, температура воды, и вообще нужны ли они вам?
0: Они, конечно же, нужны, то есть любые аномальные вещи, которые видит любой человек, когда они появляются в публичном доступе, или особенно, когда они направлены в профильные организации, они, несомненно, несут пользу. И сейчас вот с появлением у людей, у каждого человека смартфона с камерой в кармане, на самом деле количество находок тех существ, которые считались редкими, и ученые видели их там два раза в жизни, оказалось, что они появляются намного чаще, потому что люди просто видят, фотографируют, и оказывается, что там вот эта рыбина, она на порядок чаще встречается, и не такая уж она и редкая. Поэтому, да, все эти наблюдения, они важны. Обязательно снимайте, если вы увидите что-то необычное. Можно присылать нам на биостанцию, можно присылать это в институты. Можно сразу всем, чтобы все знали.
1: Ну вот и в завершении я бы хотела еще вернуться к вопросу, с которым мы, собственно говоря, и начали. То есть перечислили мы сегодня много, и огромный тунец, лосось, медузы, вода цветет, виды теплолюбивые. Вообще, изначально, да, для обычного человека можно нам, как средство массовой информации, собрать вообще очень страшный заголовок, да, там с морем происходит что-то ужасное, да, а можно вот наоборот противоположный, да, но ничего особенного, природа всегда менялась. Вот где все-таки правда?
0: Вот в данном случае, наверное, правда будет
1: где-то
0: в том,
1: посередине.
0: Что... Да, где-то посередине. То есть заголовок должен быть, что море в этом году с приколами. Как бы. Вот, примерно так. Вот. А долгосрочные тренды, если у нас эти приколы будут продолжаться ежегодно, и это все будут видеть, и это будет фиксироваться и в научных институтах, и у нас на биостанции, и по наблюдениям всех как это, пользователей моря.
1: Приколы вот, перестанут быть смешными, да,
0: то это будет уже тренд, и на него уже нужно будет понимать, как реагировать. И, конечно, когда ученые задаются сами такими вопросами не в формате громких заголовков, а для себя, мы рассматриваем варианты и оптимистичные, и пессимистичные. То есть поэтому подготовка, на самом деле, к тому, чтобы адаптироваться к каким-то там новым изменениям, она фоново-то происходит. И не только у нас, это во всем мире идет.
1: Ну, во-первых, ну, наверное, вот еще такой вывод для нас сегодня в том, что море не бывает, да, раз и навсегда одинаковым, да, то есть оно живет, для него и температура, и течение, корм, состояние рек, в общем, огромное количество факторов. Ну, а наши, наверное, дело как людей, которые живут буквально посередине этого моря, ну, хотя бы просто замечать, что происходит рядом с нами, не делать выводы по одной фотографии. Ну, а самое главное, это, наверное, бережно относиться к тому, что мы имеем, потому что, к сожалению, так действительно происходит, что некоторые считают, что, ах, живем один раз, да, как бы, и вот все-таки хотелось бы что-то, чтобы мы ценили и оставляли это для будущих поколений.
0: Да, это самое главное. И не только для будущих поколений, на самом деле для себя самих. Изменения, которые вносит человек тем же перевыловом, мы чувствуем это на следующий год или через год сразу же. То есть это выстрел
1: серьезно?
0: Себе в ногу. Конечно.
1: То есть это
0: перевылов горбуши в один год мы увидим через два года по тому, что просто она не зайдет в реки, потому что мы выловили всех нерестовых самок. Вот и все.
1: Ну, давайте на какой-то позитивной ноте будем заканчивать.
0: Не браконьерьте.
1: Да, ну и вообще наше дело, друзья, помните, что так как мы живем вот посередине, да, не делать выводы по одной фотографии неудачному сезону, а вообще вот можно ли где-то в свободном доступе знакомиться, ну, с какими-то результатами работы биостанции, или это все-таки вы просто исключительно для себя, а не для общего, вот, для общей информации?
0: Конечно, мы на самом деле делаем биостанцию открытой системой как раз для того, чтобы все любознательные люди, интересующиеся, что происходит, могли из первоисточника узнать, чем занимается станция, какие там есть открытия.
1: Куда идти, куда податься?
0: Телеграм-канал биостанции, биостанция Анива называется, запрещенные соцсети.
1: Телеграм нет.
0: Инстаграм.
1: Ну да, это вот сейчас я скажу, да, что подождите, мне нужно сказать, что это, да, запрещенная социальная сеть, признанная, да, на территории Российской Федерации, да, да, вот, и все такое. Мы будем называть это Нильзяграм, да, вот как бы. Вот
0: в Нильзяграмме
1: вот, там.
0: Там у нас есть новость. Но основной канал Телеграм наш.
1: То есть туда можно подписаться, любой человек сможет это сделать. Я думаю, что мы в обязательном порядке под нашим сегодняшним эфиром и ссылкой на видеотрансляцию в обязательном порядке оставим, как, куда можно зайти, посмотреть. Фотографии же там тоже есть.
0: Есть. Обязательно. И истории, и фотографии, и там есть комментарии, можно задавать нам вопросы. Мы с большим удовольствием отвечаем на
1: классно.
0: Интересные
1: вопросы. Спасибо вам большое. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нас был морской биолог Александр Семенов, директор биостанции Анива, начальник научной водолазной службы Беломорской биостанции МГУ. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще, и с удовольствием будем слушать ваши преинтереснейшие истории, а еще и показывать, чего вы там нафотографировали.
0: Всегда рад, спасибо.
1: Спасибо большое. Это была программа «В активном поиске». Оставайтесь с нами далее на волнах Первого областного радио. Всем хорошего вечера.
2: Алена Баринова. «В активном поиске» на радио АСТВ.

0: 7 часов вечера, Сахалинской области.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом. В Поронайске обновляют городские пространства. Редкую популяцию голубого песца исследуют на Курильских островах. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районе. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыш и дорог, мониторят леса и реки. В Поронайске обновляют объекты благоустройства. В городских скверах ремонтируют, изменяют скамейки и урны, проводят покраску и восстановление элементов. Работы уже прошли в сквере Тайхакоки, у кинотеатра «Мир», в сквере первопроходцев и на городской площади. Всего планируется заменить 45 лавочек, установить 46 урн и восстановить 5 кованых фигур. На Курильских островах продолжается научная экспедиция по сохранению редкого подвида голубого песца. Популяция этих животных на острове Ушишир насчитывает всего несколько десятков особей и сокращается из-за суровых условий и нехватки пищи зимой. Ученые изучают перемещение зверей с помощью GPS-трекеров, создают резервную популяцию и проводят дополнительную подкормку перед холодным периодом. Южно-Сахалинске продолжается подготовка к концерту Кристины Булатовой «На грани». Выступление состоится 25 сентября в концертном зале «Симфония». В программе авторские песни, стихотворения и новые композиции. Вместе с певицей на сцену выйдут артисты Сахалинской филармонии, Академии эстрады и приглашенные музыканты. Начало концерта в 19 часов. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 12 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, вы на радио СТВ, с вами Лена Малевич, и время Сахалинское 9:05. И я уверена, что к этому времени многие из вас закончили свой трудовой день положенный, находитесь сейчас в какой-то приятной компании, быть может дома, в машине, не имеет никакого значения, главное, что рабочий день позади, и самое время отметить праздник, а сегодня есть такой замечательный и очень даже неординарный праздник, который называется День незапланированных безумств. Вот такое вот тоже бывает. Так что незапланированные безумства — это, конечно, хорошо, но можно запланировать себе что-то очень приятное, классное на вечер, обязательно под музыку радио СТВ, что-то такое интересное поделать и приятно провести время.

0: Тейлор Свифт на радио СТВ, она вам рассказала свою историю, передает мне эстафетную палочку, ну а я расскажу вам о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра во многих городах Сахалинской области осадков не ожидается. В Ахе плюс 13 градусов, в Смирных Томари до плюс 14, в Углегорске также плюс 14 градусов, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 17. Во всех вышеперечисленных городах осадков не ожидается. В Тымовском пройдет небольшой дождь временами, плюс 14. В Северо-Курильске также временами дожди, плюс 10, и в Курильске дождливо, плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, плюс 2 градуса. Днем у нас ожидается также погода без осадков, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном Покарте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Нужно вам всегда быть в форме.
5: Форма ведь должна сидеть.
6: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
7: Параноский молокозавод.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. 18.00. На территории Рябиновой набережной у реки Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов. Минском пленок, Аутсет, Тусин, Случайность. Организаторы мероприятия Red and White Army MC Сахалин Раша. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

приятно, когда любовь озаряет весь мир. Это действительно ее прямое предназначение. Ну что ж, 19 часов 26 минут. И я хотела вам к этому времени рассказать о том, что сегодня еще отмечается отличный праздник. Называется он Всемирный день моря. Прибрежным городам Сахалина большое

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Пятница и четверг оказались худшими днями для работы.
2: Я же говорил, не надо в эти дни вообще выходить.
1: Эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание, говорят ученые. Ученые говорят, не мы с Артемом, не какой-то человек с улицы. Ученые сделали такое открытие. Понедельник тоже назвали не лучшим днем для продуктивной работы, потому что многие только ходят в трудовой ритм
2: после выходных. Я уже чувствую себя этим ученым. Я еще раньше всем об этом говорил. Ребята, вторник, среда, все.
1: Эти дни ученые считают самыми лучшими для важных задач. Вторник и среда, так что
2: самый лучший день.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: Неэкономный.

0: Думаю, что морю мы скажем goodbye только когда наступит минусовая температура. Пока погода держится очень даже хорошо, то почему бы, собственно, и не сходить и не искупаться? Тем более наши температуры воды никогда не пугали сахалинцев. А погода действительно хорошая, теплая. По данным сайта rp5.ru, во многих городах Сахалина осадков не ожидается. В Ахе плюс 13, в Смирных и Томари плюс 16 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске до 17 градусов тепла, в Углегорске плюс 14. Во всех городах осадков не ожидается. Вот в Тымовском пройдет временами дождь, плюс 14 градусов. Также дождь ожидается в Северо-Курильске, здесь плюс 10. И в Курильске также временами дождь, но чуть теплее, 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске дождь не предвидится, ночью плюс 2 градуса, а днем до плюс 19. Ветер северо-запад. От 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%, 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный, корпус округлый, из тыквы. И целых, ну, то ли 20, то ли 23 струны, по-разному бывает. Но вот что интересно, они не все звучат, когда музыкант играет на ситаре. Часть струн, основные, по ним водят пальцами. А вот остальные, резонирующие, так сказать, симпатические, они начинают вибрировать в ответ и создают тот самый волшебный переливающийся звук, которым ситар и славится. Инструменту этому уже ого-го, несколько веков. Он в Индии появился примерно в 13-14 веках. Можно сказать, что это душа индийской классической музыки. С его помощью музыканты передают самые тонкие оттенки чувств и даже целые истории. Вот в традиции индийской это называют рага. На ситаре играют специальным металлическим медиатором, его называют мизрап, который надевают на указательный палец. Музыкант водит им по струнам, а левой рукой подтягивает струны и скользит немножко по грифу. Вот так и рождаются эти характерные поющие и вибрирующие звуки. Ну а если доведется услышать ситар вживую, прислушайся внимательно. Его глубокий медитативный звук словно переносит тебя в совершенно другой мир.
1: Звуки музыки.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине, Курилах, 8 часов вечера.
0: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, АХА – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимарин, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыш и дорог, мониторят леса и реки. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них подтопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины подтопления. В Самаринском районе завершается строительство крупной теплицы для выращивания молодых деревьев с закрытой корневой системой. Комплекс возводят на базе юго-западного лесного хозяйства. Посадочный материал будут использовать для восстановления лесов. Площадь теплицы составляет 1120 квадратных метров. Каркас уже смонтирован, натянута двойная пленка с постоянным поддувом воздуха, установлены моторы для поддержания положительной температуры. Сейчас специалисты настраивают системы полива и контроля влажности. За один цикл в теплице смогут выращивать до 550 тысяч. Сеянцев хвойных пород. В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон школы безопасности. Это всероссийский проект под эгидой МЧС. По всей стране ребята формируют команды и проходят подготовку с упором на туристические навыки, ориентирование на местности, а также поиск и спасение в самых разнообразных условиях. В лагерь юбилейный для участия в региональном этапе заселились 8 команд. Оценивать ребят будут действующие спасатели Сахалинского управления МЧС. Один из главных критериев – техника безопасности. В условиях учебной техногенной катастрофы ребятам придется оказаться даже в реальном задымленном пространстве. Утилизационный сбор в России вновь проиндексируют с 1 января 2027 года. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от категории техники. В Минпромторге связывают повышение сбора с развитием российского автопрома. Сейчас в стране производят автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей. Министерство также отмечает развитие производства комплектующих. С 2022 года российские компании нашли отечественные решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Ведомство считает еще одним результатом сохранения занятости в отрасли. Около 300 тысяч человек работают на автозаводах, свыше 380 тысяч на предприятиях по выпуску компонентов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Отдых начинается с дороги.
4: И часть ее стоимости можно компенсировать.
3: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
4: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
3: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Друзья, наш час музыкальный открыла Валерия с ее композицией «Метелица». Песня, между прочим, написана и выпущена в эфир в 2000 году, 26 лет назад. И что бы это могло значить? А ровно то, что в ближайшие два часа мы с вами будем слушать лучшее за время вещания радио СТВ. Делайте динамики громче, потому что в любом случае услышите свою любимую песню. Поэтому кайфуйте, друзья мои, оставайтесь с нашей радиостанцией.

0: Это Akon Beautiful. Удивительно, что человек, такое существо, которое способно чувствовать и видеть прекрасное. И знаете, это действительно очень классно, очень замечательно. Это то, что отличает нас от остального животного мира. Мы наслаждаемся красотой друг друга, наслаждаемся красотой погоды. Вот именно о ней хочу поговорить прямо сейчас, а именно о температуре, которая ожидает нас завтра на Сахалине. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков плюс 13 градусов, в Александровске, Сахалинском, в Ногликах ожидается кратковременный дождь и до плюс 14 градусов. В Поронайске без осадков плюс 15, в Красногорске и в Малокурильском осадков также не предвидится, плюс 16 градусов. В Макарове плюс 14 и также без осадков. В Долинске, Корсакове, Аниве и Южно-Курильском осадков не ожидается, плюс 17. В Охотском плюс 18 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночь пройдет при температуре от 0 до плюс 2 градусов, а днем до плюс 19 и без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
1: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
6: Скоро зима. Пора менять шины?
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Кэти Перри Роар, это трек 2013 года, и знаете что, это достаточно не только классный танцевальный хит, но и очень глубокая работа по своему смыслу о том, что вот очень важно человеку иметь внутреннюю опору, иметь возможность говорить о своих желаниях, даже знаете в каком плане, о том, что говорить о том, что не хочется, не нравится, неприемлемо. Вот об этом поет Кэти. И, знаете, я ее поддержу действительно. Это сейчас очень людей, так скажем, откликается в их душах. Поэтому вот песня в самое сердечко, на мой взгляд. Далее мы продолжаем с другой Кэти, только это уже Кейт Райан. А далее наша екатеринбургская певица Чичерина со своей Тулула. Но чуть-чуть позже, далее вот прямо сейчас это будет Кэти Райан.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине в Ахе без осадков плюс 13 градусов. В Тымаске пройдет временами дождь и до 14 тепла. В Смирных и Тамаре осадков не ожидается, здесь плюс 16. В Углегорске без осадков плюс 14. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков 17 градусов выше нулевой отметки. В Северо-Курильске пройдет временами дождь плюс 10. В Курильске также ожидаются дожди и плюс 16. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков. От 0 до плюс 2, днем плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
8: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радио АСТВ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: областное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, АХА – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимарен, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыш и дорог, мониторят леса и реки. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них подтопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины подтопления. В Тамаринском районе завершается строительство крупной теплицы для выращивания молодых деревьев с закрытой корневой системой. Комплекс возводят на базе юго-западного лесного хозяйства. Посадочный материал будут использовать для восстановления лесов. Площадь теплицы составляет 1120 квадратных метров. Каркас уже смонтирован, натянута двойная пленка с постоянным поддувом воздуха, установлены моторы для поддержания положительной температуры. Сейчас специалисты настраивают системы полива и контроля влажности. За один цикл в теплице смогут выращивать до 550 тысяч. Сеянцев хвойных пород. В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон школы безопасности. Это всероссийский проект под эгидой МЧС. По всей стране ребята формируют команды и проходят подготовку с упором на туристические навыки, ориентирование на местности, а также поиск и спасение в самых разнообразных условиях. В лагерь юбилейный для участия в региональном этапе заселились 8 команд. Оценивать ребят будут действующие спасатели Сахалинского управления МЧС. Один из главных критериев – техника безопасности. В условиях учебной техногенной катастрофы ребятам придется оказаться даже в реальном задымлении. Пространстве. Утилизационный сбор в России вновь проиндексирует с 1 января 2027 года. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от категории техники. В Минпромторге связывают повышение сбора с развитием российского автопрома. Сейчас в стране производят автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей. Министерство также отмечает развитие производства комплектующих. С 2022 года российские компании нашли отечественные решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Ведомство считает еще одним результатом сохранения занятости в отрасли. Около 300 тысяч человек работают на автозаводах, свыше 380 тысяч на предприятиях по выпуску компонентов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: 7:08.
1: Ой, доброе утро, здравствуйте, друзья. Мы докатились уже, докатились с вами до пятницы. Смотрите, какая она замечательная.
0: Ну, не такие уже и толстые, да, чтобы докатились. Ну, что это докатились?
1: Ну, кругленькие, хорошенькие, румяные.
0: Как от бабушки вышли. Вот такие, ребята. А мы здесь, смотрите, да, 7 часов утра, а мы уже шумим.
1: А мы уже на своих рабочих местах и готовы дарить вам тепло, радость и улыбку. Облобластное шоу открывает свои двери в студии Артем Бышаев.
0: Женя Милых, наш спонсор, сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Не забывайте, что в этом часе мы с вами обязательно поиграем. Прекрасная игра, которая ждет вас под занавес этого часа. Конечно же, пару рубрик для вашего развития тоже подготовлены.
0: В общем, все у нас идет по плану, ребята. Как вы поживаете, мы не знаем, но уверены, что все будет хорошо, если мы с вами на одной волне.

0: Ребята, 7.12 в Южно-Сахалинске. У нас для вас астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица». Второй этаж — «Мегаберезка». Второй этаж — «Ситимолл». Третий этаж — напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе. Итак, кто бы что ни говорил, но овны у нас всегда впереди планеты всей. Женечка, о чем говорят астрологи?
1: Итак, овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться.
0: Не стоит. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. В первой можно просто сжечь.
1: Близнецы, даже расположенное к пессимизму настроение никак не омрачит этот день, уважаемые близнецы.
0: Пятницу ничто не способно омрачить. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры.
1: Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться.
0: Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии.
1: Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть.
0: Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких.
1: Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться.
0: Первый гороскоп просто заходит с трудом.
1: Тяжело, да, ну что делать, пятница.
0: Подождите, дайте разогреть речевой аппарат, да, козероги, да, или нет?
1: Да.
0: Да? Да. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить.
1: Водолей, поделиться с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Да,
0: рыбы. Сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых.
1: Вот так вот, рыбы. Облокотитесь на ближнего своего. Это был гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: перченые ученые.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. Ну что, хотите узнать какие-то новости?
1: Так мы ради этого только и все собрались. Смотри, вон люди в очках солнцезащитных и с попкорном сидят для того, чтобы услышать.
2: Для того, чтобы услышать информацию от людей в очках и в белых халатах, по всей видимости. Итак, друзья, скучать по бывшим годами оказалось нормальным, а иногда даже, секундочку, полезным, говорят ученые.
1: Но
2: очередное исследование.
1: Говорят же, прошлое зачем ворошить-то?
2: Вопреки всем советам от модных коучей, да? Угу. Мозг человека устроен так, что он ищет комфорт и безопасность, которые ранее были с человеком. На нейроуровне это работает как синдром отмены, и мы впадаем в ломку из-за недостатка любви. Ретроспективно, которая выглядит идеально. Все плохое, увы, вычеркивается. Самое интересное, что тоска по партнеру реально полезна. Это сигнал, что привязанность была реальная. Тоска помогает не демонизировать бывшего, да, чтобы не творить глупости. Более того, пока вы в тоске, у вас нет сил втянуться в импульсивную интрижку, о которой потом будете жалеть. Все грустное время вы потратите на работу над собой и развитие. То есть это такой импульс для начинания чего-то нового, для движения какого-то. Запуск нейротканей, так скажем, в мозге. Вот. Поэтому, друзья, ничего страшного, если в какой-то момент вы затасковали по бывшему, несмотря на то, что у вас уже есть нынешний или нынешняя.
1: Главное и ему, нынешнему об этом не рассказывать.
2: Конечно.
1: Думайте себе на здоровье.
2: Да, пускай это помогает работе вашего мозга, но не мешает вашим настоящим отношениям.
1: Точно.

0: Кто бы что не пел, кто бы по что не танцевал, ребята, прогноз погоды игнорировать нельзя.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 25 сентября. В Ахе временами дождь, плюс 12, в Тымовском без осадков 14, тепла, в Смирных осадков не ожидается, плюс 16. В Углегорске сегодня без осадков до 14, тепла, в Томаре осадков не предвидится, плюс 16, в Чехове-Невельске, а также в Холмске сегодня без осадков и 17 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков днем не ожидается до 10, тепла, в Курильске без осадков, плюс 16. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается, плюс 16, плюс 18, еще немного можно погреться. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович, ИНН 65011161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте nashdom.rf. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, через несколько минут в нашем эфире стартует Интершум, а это значит, что мы пробежимся коротко по новостям.
1: Обязательно. Новости из мира интернет, которые появляются каждую секунду, каждую минуту. Яркие из них мы озвучим в эфире.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Всем доброе утро. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
2: Так, ну что, как, друзья, так? Я уже спешу вам рассказать парочку новостей из мира сети интернет, которые наверняка сделают вам этот день. Витамин Е оказался мощным таким бустером здоровья осени, то есть то, что прокачает наш иммунитет. Витамин Е. Он избавляет от простуды, улучшает кожу и даже повышает либидо у женщин. Дело в том, что витамин защищает иммунные клетки и не дает им окисляться. Сохраняются их функции, мембраны и Т-клеточный ответ, что работает как блокатор вирусов. И бонусом уходит воспаление, что делает кожу более подтянутой и увлажненной. Самый необычный эффект замечен на женский организм. Он убирает такие, знаешь, погрехи в женском здоровье и способствует нормальной выработке гормонов, отчего либидо приходит в норму, а критические моменты проходят бесполезно. Вот, содержится витамин Е в зародышах пшеницы, поэтому, девчонки, обратите внимание, подсолнечном масле также там есть,
1: да,
2: витамин
1: Д. Да, я смотрю, мне тоже стало интересно, это такое семена, зеленые листовые овощи, авокадо, ненавижу авокадо.
2: Миндальное масло.
1: Ага, миндальное
2: тоже
1: масло.
2: Тоже семечки, шпинат, брокколи, болгарский перец, все это очень доступно для нас. Вот, и в орехах, конечно же, вот как ты перечислил, миндаль, фундук, арахис и грецкий орех. Все это есть,
1: витамин
2: все содержит
1: Е.
2: Витамин Е. Поэтому, девчонки, пользуйтесь таким моментом и будьте здоровы.
1: Для, конечно же, для мальчишки,
2: да,
1: есть
2: мальчишки
1: новости?
2: Нет, мальчишки тоже могут этим пользоваться и быть здоровыми, но вот для девчонок это
1: мальчишки
2: более
1: тоже могут
2: эффективно
1: этим пользоваться. Как? Просто покупаете девушкам орехи и авокадо,
2: да,
1: и смотрите, как они растут.

0: красивыми видами, а по пути высаживаетесь и гуляете по красивейшим улочкам Карелии. То есть неделю вы где-то на теплоходе, сейчас осень, представляешь, как это может
1: краски
0: быть красиво,
1: яркие.
0: Конечно.
1: Ой.
0: Никаких автобусов и толкучки, города сами подплывают к борту практически.
1: Утром, представляешь, горячий кофеёк, и ты выходишь где-то на палубу, да,
0: да,
1: морозец
0: там,
1: такой небольшой, ты
0: а там
1: так
0: водоем, который
1: и...
0: отражает вот эти вот осенние краски, гладь. На теплоходе работает лекторий, музыкальный салон, вечерние дегустации, а вместо шведского стола у бассейна, как мы все привыкли в Турции, закаты над рекой и полная тишина.
1: То есть не кормят?
0: Нет, конечно же
1: нет,
0: кормят.
1: Нет, как прозвучало от тебя, а вместо шведского стола, как мы привыкли, закаты. Ну, отведайте, пожалуйста, наш закат.
0: Нет, тут как раз речь идет о том, что Турцию вдвоем съездить, да,
1: будет
0: стоить гораздо дороже. Понятно, там будут шведские столы, вы будете объедаться,
1: да.
0: Вот эта
1: лишние
0: музыка
1: калории
0: целыми днями.
1: Вот эти вот, зачем
0: вам это? А что осенью нам нужно? Нам нужно уединение, нам нужна тишина, нам нужно спокойствие, осенние краски. Все это наполнит нас, и всю зиму мы будем это вспоминать.
1: Чувствую,
0: и...
1: мы в разные места с тобой поедем отдыхать.
0: Спасибо. А я, пожалуй, на теплоход.
1: Шведский стол, а у тебя что, закат-рассвет? Нормально. Итак, спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ. От оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
2: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Тейлор Свифт.
1: Ну, осенняя композиция практически. Ты слышал? Это как саундтрек к осени прозвучал. Мне так показалось. Да? Возможно, кому-то нет.
0: Возможно, ты не поняла просто о чем. Да. Сейчас, подожди, перевод найдем вообще.
1: Хорошо.
0: Там будет солнечное лето.
1: Да, да, да. Ну нет, это Тейлор Свифт, и про лето она точно здесь не поет.
0: Короче.
1: Вещица 2025 года. Все. Тоже хорошо. Ну, информация о погоде, раз уж на то пошло, для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 сентября. В Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов. Далее Ноглики, возможен кратковременный дождь, 14 тепла. Паранайск, Красногорск, 16, без осадков. Далее осадков не ожидается в Макарове, 14, Долинске, 18. Охотское, Корсаков, Анива, до 19 прогреется воздух. В Малокурильском, плюс 15. В Южно-Курильске, плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 16-18. Ветер западный – от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
8: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
9: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
8: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
9: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
8: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
12: 7 этажей, 1000 возможностей, один Сахфит. Тренажерный зал, групповые программы, спа, детский фитнес и бассейн на верхнем этаже. Сахфит – лучшая цена на старте. Емельянова 35А, корпус 4. Звони 300-772, 300-773.
13: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49

0: Кто готов, ребята, можете прямо сейчас брать телефон в руку и дозваниваться. Дозваниваться по нашему телефону, а телефон знает Женя.
1: 49-15-05, звоните прямо сейчас. Поиграем. Наша замечательная игра «8-й бит» ждет каждого из вас.

0: что, друзья, восьмой бит здесь, восьмой бит прямо сейчас в ваших приемниках, поиграем. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верные» — специальные цены по скидочной карте «Шея свиная Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур при Осколе 600 рублей за килограмм, магазин «Верный» в ТЦ «Многоберезка», цокольный этаж.
1: Мы давайте встречаем. Знакомиться с нашей,
0: да,
1: участницей.
0: Участница Олеся, доброе
1: Олеся,
0: утро.
1: Олеся, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Что у вас там шумит, Олеся? Дорога?
2: Да, мы едем на работу.
0: На работу.
1: Мы, кто это мы, Олеся?
2: Я и муж.
1: Я и муж. А как зовут мужа, Олеся?
2: Роман.
1: Роман и Олеся. Итак, Роман и Олеся, сложная задача предстоит вам, ребята, потому что мы в рамках этой игры угадываем песни. Песни у нас восьмибитные, поэтому именно так называется наша игра. Итак, первый отрывочек прямо сейчас зазвучит. Вам нужно, Олеся и Роман, разгадать, что это за песня. Либо напеть ее, но напеть ее так, чтобы мы поняли, что вы действительно знаете, а не сомневаетесь. Либо сказать, кто ее исполняет. Итак, 3, 2, 1. Отрывочек первый пошел.
2: Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы.
1: Район.

0: Олеся и Роман молодцы!
1: Олеся! Олеся! А, слушайте, подождите, а Роман вообще принимал участие или просто подсматривал?
0: Ну, по крайней мере, он был рядом.
1: Он
0: везет.
1: Он просто капитан корабля нашего.
0: Да.
1: А, ну что, поздравляю вас, Олеся. Ваши призы, подарки и победа сегодня в эту пятницу тоже ваша. Мы с вами свяжемся чуть позже. Хорошего вам настроения. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
1: Сегодня быстро.
0: Быстро и красиво.
1: Угу.
0: Да?
1: А я такой думаю, нет, вот здесь вот сложновато будет, поэтому я еще один отрывок приготовил. Я думаю, но он вообще будет очевидный. Давайте, но раз я уже над ним работал, да?
0: Ну, конечно, давайте. Вот это тут вообще,
1: да?
0: Ну тут 3 секунды и все понятно.
1: Да, я думаю, ну если понадобится, а то бывает у нас прям люди закапываются, начинают сам себе сомневаться. Но нет, не тут-то было, Олеся молодец.
0: Ну Олеся молодец, Олеся справилась. И вы тоже можете справиться, друзья, по будням в это самое время. В понедельник встречаемся в игре «8 бит». Здесь спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Под легкие напевы Вики Дайнеки. Переходим в следующий музыкальный час. Друзья, всем доброе утро. Оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах. 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области вырастет стоимость патента для мигрантов. Участок трассы Тымовская, Александров-Сахалинский готовят к асфальтированию. На островах вырастет стоимость патента для мигрантов. Почти 60 тысяч тонн важных грузов будет доставлено в Сахалинскую область с помощью северного завоза в текущем году. Координация этой работы находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Северный завоз позволяет обеспечивать топливом, продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами отдаленные и труднодоступные территории страны. Доставка на острова таким образом проходит круглый год. Большая часть грузов поступает морем. В списке ключевых территорий – Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский, Ахинский, Александров-Сахалинский и Ноглигский районы. В рамках северного завоза предусмотрено на приоритетная отгрузка, обработка и перевозка грузов. Свои предложения в план завоза на ближайшую трехлетку вносят муниципалитеты, администрации, грузополучатели и бизнес-сообщества. Участок трассы Тымовская-Александров-Сахалинский с 49 по 54 километр готовят к асфальтированию. Сейчас подрядчик ведет работы по замене пучинистых грунтов, планировке верхоземляного полотна и обеспечению беспрепятственного проезда. По условиям госконтракта полный комплекс работ на объекте должны завершить осенью 2027 года. В Минтрансе напомнили, что в ходе капремонта на участке региональной трассы выполнят устройство двух водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, 3212 метров металлического барьерного ограждения, установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Депутаты Сахалинской областной думы приняли закон о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11 800 рублей до 13 300 рублей. Изменения коснутся трех категорий иностранных граждан. Работников с патентом, которые трудятся у физических лиц, специалистов с патентом, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, иностранцев, которым разрешено работать без патента. Если у иностранного работника есть несовершеннолетние дети, сумма будет увеличена на 50%. За каждого ребенка. В лесных массивах рядом с населенными пунктами Сахалинской области стало больше собак. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, одной из причин называют активную работу служб отлова в городах. Часть животных перемещается в лесополосу. В ведомстве предупреждают, что регулярный прикорм собак в одном месте может привести к формированию стаи. Кроме того, постоянный источник пищи способствует росту численности безнадзорных животных. Жителям, которые хотят помочь собаке, но не могут забрать ее домой, советуют обращаться в официальные службы для отлова и помещения животного в приют. Заявку можно подать на портале Сахалин онлайн. Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, приобрел Bugatti V16 Mistral примерно за 500 000 рублей и заплатил за его ввоз в Россию 244 миллиона рублей таможенного сбора. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 5 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро, друзья! Здравствуйте, облабластное шоу для вас здесь, прямо сейчас. Мы начинаем новый час с компанией двух человек.
1: Да, Женя Милых.
0: Артем Бушаев.
1: Это мы, ребята, приятно познакомиться. И у нас в этом часе есть тема для всех вас. Принимайте участие, может, каждый, если у вас есть телефон. Есть возможность написать нам сообщение в МАКС плюс 7 900 660 1505. Делайте это, потому что сегодня у нас два приза за один день. Это во-первых. Ну, а во-вторых, тема интересная, занятная. Что за призы, расскажем сейчас. А пока обозначим тему.
0: Ну,
1: расскажите нам
0: уже
1: о своем мухляже.
0: А?
1: Что это было и ловили ли вас на этом, ребята? Было ли это в детстве, в рамках какого-то рабочего, может быть, процесса, да? Либо еще где-то.
0: Не, ну в детстве там мухляжей было достаточно.
1: Да, вскрывались, думаю, ли они вот такие какие-то, знаете, интересные? Когда ты по своей доброте душевной что-то сделал, или по незнанию, по неопытности думал, да никто тебя ни разу в жизни не вскроет. Да, вот это вот самый мухлёж.
0: Ну, расскажи о своем. Я вижу по глазам, что он у тебя есть.
1: Я помню, в какой-то момент, неожиданный для вообще моего окружения в детстве, я вдруг разжился жвачкой. Но они стоили денег. А у меня были японские, очень хорошие.
0: Где ты взял, мальчишка, друг мой?
1: Да. И слухи дошли до старшего брата.
0: Вот. Ты у него подрезал?
1: Он пришел, нашел меня во дворах, расколол меня. Я своровал деньги.
0: У родителей.
1: Да.
0: Мне кажется, у всех был этот момент.
1: Подлый человек.
0: Из родительского кошелька было у каждого. Ну, по крайней мере, у меня тоже такое было. Меня тоже раскололи и тоже поставили, так сказать, в угол и сказали: вот пока ты мне не признаешься и не извинишься, ты оттуда не выйдешь.
1: Знаешь, какой был страх просто невероятный, потому что он сказал, что он расскажет все родителям, а у меня этих жвачек море. Я очень много купил.
0: Деньги.
1: Я не знал, куда их деть. Я их прятал, короче, в счетчике. В электросчетчике, чтобы мне никто не узнал, что они у меня есть. Вот, тут еще брат со своим, то, что я ему все рассказал. Он сейчас, думаю, расскажет родителям. Я домой идти не хотел, все-таки пришел уже поздно. Наругали за то, что поздно.
0: Смотреть,
1: но
0: да?
1: Он не сказал, я думаю, все. Потом, в конце концов, я признался сам, мне на день рождения подарили деньги. Я вот подошел к маме, я говорю, один
0: вернул.
1: Раз было такое, она говорит, спасибо, что признался, молодец, похвалила.
0: Да, признаваться это важно.
1: Да, и ругать
0: признание
1: не стало.
0: Признание своих ошибок,
1: круто.
0: Это здорово. Поэтому, друзья, расскажите, что было у вас, какие мухляжи бывали в вашей жизни, и как вообще вас на этом ловили, или, может быть, вы сами как-то раскололись.
1: Вот я говорю, в чем и соль, если вспоминать что-то из детства своего, там же ты был уверен, что ты никогда в жизнь не попадешься, а ломался на такой ерунде.
0: Да.
1: Вот, поэтому, ребята, вспоминаем такие какие-то истории любопытные. Либо что-то с рабочего процесса, я думаю, в течение этого часа, может быть, и нам что-то придет в голову, какая-то интересная история. Писать нам нужно, еще раз напомню номер, да, кто не успел сохранить, плюс 7 900 660 1505, сообщение для Макса.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ тоже ждет ваших сообщений, друзья.
1: Ну а спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
0: Также напоминаем, что сегодня пятница. Мы сегодня разыграем главный приз — полуливитровку от магазина «Мерч» с Халин. Среди всех, кто выиграл на этой неделе, естественно, мы сначала выберем человека, кто заберет сувенир от магазина «Мерч» с Халин и станет пятым претендентом на розыгрыш главного приза. Лучший комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат островные подарки от магазина «Мерч» Сахалин на горном воздухе. Пишите свои комментарии обязательно, друзья. Принимайте участие в нашем розыгрыше.

0: ваш астрологический прогноз на этот день, ребята, готов в унисон. Как там говорили в детстве, твой лоб мой щелбан, да? Когда что-то... А, у вас не было такого, да? Это мальчишки только страдали, да? У девчонок другие вещи были. Ребята, ваш астрологический прогноз, да, на этот день. Сегодня у нас пятница, 25 сентября. Итак, спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезки» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, друзья, овны, давайте начнем с вас. Появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться.
0: Не стоит ни в коем случае. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня.
1: Близнецы, даже расположенное к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день.
0: Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры.
1: Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться.
0: Потрудиться, девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии.
1: Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть.
0: Да, скорпионы, вероятны радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких.
1: Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться.
0: Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить.
1: Водолей, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя намного спокойнее.
0: И рыбы, сегодня вы можете рассчитывать не на поддержку звезд, а на помощь знакомых.
1: Прекрасно. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе. Ну и, друзья, мы напоминаем, что сегодня мы за самый яркий интересный комментарий в нашем с вами общении на утреннюю тему мы разыграем сувенир от магазина «Мерча Сахалин», а также главный приз — поло или ветровка от наших партнеров.
0: Да, имейте в виду, просто общайтесь с нами на сегодняшнюю тему, рассказывайте нам о своем мухляже, что это было и ловили ли вас на этом, ребята, то есть некий такой обман, который вскрылся, как это было, где это было и какие последствия.
1: Ну, хочется сказать, что в детстве наверняка это было у многих и частенько, а вот что во взрослом возрасте тоже интересует нас, что происходило с вами.
0: Да. Так, поэтому смотрите, мы ждем ваши сообщение в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите, пожалуйста, свои варианты.

0: Так, время для ваших сообщений, ребята, по парочке и после информации о погоде. Вы сегодня рассказываете нам о своем муклеже, да, неком обмане, что это было и как вас на этом ловили. Рвал больше листиков с дерева, чтобы в песочнице расплачиваться.
1: Вот.
0: А? Поняли, что где-то врал, да? Спалили, пишет человек.
1: Угу.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где-то кто-то нараздал. Ты посмотри, это от клена, мы такими не пользуемся.
1: Да, мы такие в банке в нашем не раздавали.
0: Да, хорошо. Ребята, что у вас?
1: Доброе утро. В универе не на экзамене, на экзамены делала шпоры. А четыре умела пронести и вытащить. Только один преподаватель подошел, увидел и сказал: твердая четверка, потому что вижу, готовилась.
0: Ну да, кстати, на шпоры столько времени уходило.
1: Вообще да, но на самом деле, опять же, про исследования определенных ученых, которые доказали, что шпоры помогают усвоить материал. Если записываешь шпоры, там же еще нужно мелким текстом уместить все в маленький или вот этот кусочек листочка.
0: Да, ты же как это пишешь, ты же повторяешь, проговариваешь это все.
1: Все это усваивается.
0: Ага.
1: Да. Поэтому пишите шпоры, уважаемые студенты, и ничего вам за это не будет.
0: Да, да. Не обязательно их использовать, но когда вы их делаете, усваиваете материал.
1: По крайней мере, вы точно знаете, что у вас есть какая-то подушка безопасности. Хотя материал
0: некое успокоительное, потому что, да, чем спокойнее ты внутри, тем это...
1: Конечно, тем это больше проявляется во время экзамена.
0: Точно. А, ребята, давайте мы прервемся. Вы рассказываете нам о своем мухлюже и что это было, как вас ловили на этом. В детстве это случилось, либо на работе совсем недавно. Это нам не важно. Главное, чтобы была сама история. Эту историю мы оценим, ребята. Озвучим здесь в эфире, а самое яркое, возможно, именно сегодня автор самого яркого сообщения отправится, знаете, в выходные с поло или ветровкой.
1: Да, тем более
0: вполне возможно.
1: Сезон сейчас подходит и для того, и для того.
0: Точно, поэтому пишите, ждем вас. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505. Давайте о погоде прямо сейчас вам расскажем.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня в Ахе временами дождь плюс 12, в Тымовском без осадков 14 тепла, в Смирных осадков не ожидается до 16 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 14, в Тамаре осадков сегодня не предвидится плюс 16 градусов, в Чехове и в Невельске, а также в Хомске без осадков до 17 выше 0. В Северокурильске без осадков плюс 10, в Курильске осадков сегодня не ожидается, температура воздуха там прогреется до 16 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец, гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. НН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Скоро зима. Пора менять шины?
8: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. В 18.00 на территории Рябиновой набережной у реки Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов. Минском пленок, Аутсет, Тусин, Случайность. Организаторы мероприятия Red and White Army MC Сахалин Раша. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: мощно здесь стартовали, ребята, из ваших сообщений. И продолжим наш эфир. Рассказывайте нам о своем эклеже, что это было и как вас на этом ловили. Ну что,
1: да,
0: так.
1: Давайте, здравствуйте. В детстве в 80-х жил в Хомске, там работали китайцы. Продавали жвачку та-та. И всякую ерунду заграничную мы мухлевали с деньгами, объясняя им, что 3 копейки это 3 рубля, также 5 копеек это 5 рублей. И выдавали их, в общем-то, за большие деньги, да. Конечно, сейчас это выглядит как мошенничество, но тогда было весело. Всем, кто это помнит, большой привет.
0: Вот.
1: Всем мошенникам привет!
0: Вылил в детстве борщ обратно в кастрюлю. А знаете, как попался?
1: Ой.
0: В тарелке он был с майонезом.
1: Ужас какой.
0: И получается, все, что...
1: А мама весь вечер после работы
0: все,
1: варила.
0: В кастрюльке, да? Ты понимаешь,
1: а думаешь... еще и в холодильник, если не поставил, представляешь, там за один час все прокисло.
0: Ох, какие были наказания за это.
1: Наверняка, мамин труд просто взяли.
0: А тогда варилось так, надолго, на недельку.
1: Да, на недельку.
0: 15 литров борща. Здравствуйте.
1: Да.
0: Ага.
1: Ой-ой-ой-ой. Доброе утро. В институте на титульных листах препод писал не зачет и не допускал к зачету. Приходилось замазывать, не сканировать этот замазанный лист и получать зачет. Не поймали. А, что еще? Потратил деньги, которые дали в командировку, отчитался по приезду. Руководство посчитало, что много потратил, дали 2 года условно.
0: Спалился, получается, да. Там нет, там избежал наказания, да. А здесь
1: а
0: нет
1: вот,
0: уже.
1: Вот он урок, да, не всегда будет так, что вас не поймают.
0: Сколько?
1: И вы выйдете сухим из воды.
0: Какая-то история вообще сумасшедшая. Сколько вы там, ну сколько командировочных дают? Сколько вы потратили? Почему нельзя было просто вернуть это компании и, ну, не брать на себя грех?
1: Ну, какие-то командировочные дали, да, он думаешь, ну, дали и дали. Хорошо, пойду погуляю.
0: Ну, куда вас в командировку на Луну отправляли, что после этого вы все потратили, да, и 2 года условно? Ай, это прям больно слышать.
1: Да, неприятная история.
0: Дайте подробностей. Нам лично, не для эфира, просто любопытно.
1: Просто почитать.
0: По-человечески, да. Хотя сейчас сильно любопытно стали. Давайте для эфира. Продолжите историю. Так, ребята, рассказывайте нам о своем мухляже, что это было и на чем вас поймали все-таки вот с этим мухляжом. Напишите нам в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присылайте свои сообщения. Мы сегодня разыграем сувенир от магазина Мерчи Сахалин за самый яркий, интересный и креативный, возможно, комментарий,
0: да.
1: А также сегодня пятница, и по пятницам мы разыгрываем главный приз — поло или ветровку от магазина Мерчи Сахалин, который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Моя краси» также доступен на сайте merch-sach.ru. В общем-то, кто-то один сегодня унесет большой подарок от наших партнеров, ну и маленький тоже заберет, поэтому пишите обязательно.

0: это экзамен по биологии на первом курсе. Сдавали с наушником. Подруга сдает, я на проводе. И тут поступает вопрос про головную вошь. Я в телефоне слышу, расскажите про головную боль. И начинается. Виды головной боли, диагностика, лечение. Я диктую, она все так четко рассказывает. Препод в шоке, конечно же. Причем тут виды головной боли и головная вошь, да? Дослушал, наверняка понял... Понял.
1: Да.
0: Не поняла, что дело нечисто, и погнали мы с ней на пересдачу. То есть, все-таки во второй раз удалось, да, сдать с наушником экзамен.
1: Или уже все, не использовали от греха подальше. Без подробностей. Так.
0: Здорово, интересно.
1: Года 4 было. Был я у бабушки в деревне. Время ближе к весне. Бабушка выращивала рассаду на подоконнику, и мой пытливый детский ум придумал подергать все росточки помидоров в ящике.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: После осознания. Все, осознал, что меня ждет наказание в виде ремня и угла. Я ничего лучше не придумал, как свалить все на кошку.
0: Конечно.
1: Кошки нас берегли, да? И на вопрос от бабушки, кто это сделал, я ответил, это все кошка, это Муся. Пришла и все подергала. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: А кошку угол не поставишь, да?
1: Да.
0: Мой детский мухлёж, это когда родители сказали помыть пол и ушли, а я просто мочила тряпку, типа молодец. Но мусор, где лежал, там и оставался лежать, так меня и вычислили. Кстати, вот дети в этом плане очень креативны.
1: Ой,
0: да,
1: хитро.
0: Я своим говорю, так, пошли быстро мыться, хорошо помойте голову обязательно. Я все проверю, буду нюхать каждую волосинку. Так они просто брали, мочили голову, да, и там вот так вот... Сюда шампунь чуть-чуть припечатывали, чтобы запах
1: шел. Есть, волосы мокрые, да. А что еще надо?
0: Да,
1: мама все, больше ничего
0: мама,
1: не проверяет.
0: А по-другому мама уже и не знает, как докопаться. Не проверит уже никакую больше информацию.
1: Так.
0: Тоже хитрецы, да? Дети молодцы, хорошо у них работает в этом плане мозг.
1: Так, от Ивана сообщение. Во дворе в детстве у нас были футбольные ворота из двух кирпичей. Я их укорачивал технично. Вместо 5 метров они превращались в 3. И в конце опять увеличилось. То есть когда, да, хоп, игра закончилась. Чудо какое-то, да. Ставили их обратно, бывало, что палили. Но я не боялся, в нашей команде играл парень, который ходил на бокс. А я вообще быстро бегал, когда его не было. Честно, играл, не мухлевал.
0: Ну, конечно.
1: То есть когда было прикрытие, да, было безопасно.
0: Я вспомнила про свой мухлёж, про градусник. Когда сильно не хотелось идти в школу, да, мы нагревали батарею, вот этот ртутный градусник. И мама заходила, ну-ка покажи, что там у тебя.
1: А иногда передержишь.
0: И один раз у меня лопнул градусник.
1: Передержала.
0: Он лопнул, ртуть разлилась. Ёлки. Я в страхе побежала к маме. Призналась, естественно, потому что я помню вот эти страшные рассказы про разлитую
1: все,
0: ртуть.
1: Все умрут, мы, да, люди в комбинезонах.
0: Что нужно срочно покидать помещение и так далее.
1: И соседей тоже.
0: Я, конечно, со слезами на глазах, да, прибежала к маме, сказала, я виновата, я не хотела идти в школу, градусник лопнул. Сказала, ничего страшного, сейчас все соберем, иди в школу.
1: Ты пока в школе будешь, я все уберу.
0: Продезинфицируем все.
1: Ребята, рассказывайте нам о своем мухляже, о своем неком обмане, что это было и ловили ли вас на этом. Ждем ваши сообщения и истории на... Нам в Макс можно написать, да, и отправить. Плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы напомним о том, что лучший комментарий сегодня, который вы пришлете к нам, мы его найдем, вычислим, выберем и подарим сувенир от магазина мерча Сахалин. Сахалин — это не только место на карте, это стиль. Его можно найти в магазине мерч Сахалин на нижней станции Горного воздуха. Также сегодня пятница, не забывайте об этом. Все, кто выиграл на этой неделе, будьте внимательны. Сегодня мы разыграем главный приз среди вас — поло или ветровку от магазина мерча Сахалин.

0: Ваши сообщения здесь у нас, друзья, мы их вылавливаем, ловим и озвучиваем в эфире радио Айс ТВ. В этом часе мы обсуждаем нашу утреннюю тему.
1: Тема у нас сегодня такая: вы рассказываете нам о своем мухляже, обмане, что это было и ловили ли вас на этом. Расскажите, ребята, какие были последствия или все вам сошло с рук и вы вышли сухим из воды.
0: Да. Ольга написала сообщение: доброе утро, в детстве не любила чистить зубы, и чтобы мама не спалила, мочила щетку водой, размазывала пасту по щетинкам и полоскала рот с пастой. Боже, сколько лишних действий, проще было почистить зубы. Но, кстати, все дети сейчас, я думаю, этим помышляют, этим точно занимаются, мочат просто щеточку, да, я почистил.
1: У меня еще настолько молодая, что она просто такая оставляет ее так, как я ее оставил, выдавил пасту.
0: И говорят,
1: да, я утром просыпаюсь, самый первый, лежит щетка. Что случилось? Потом спрашиваю у нее вечером. Я забыла. Но пока у нее я забыла. То есть даже не мочит и не кладет назад.
0: Ну, подожди. Совсем молодая еще.
1: Ничего не придумала, да. Совсем.
0: Неопытная. Так, ну что, есть еще сообщение. Раньше детьми работали на полях, занимались уборкой картофеля. Ну, конечно, как же детям хотелось принести домой ведерко картошки. Все набрали по ведерку, накрывали пакетиком и думали, что никто не заметит. Наверняка взрослые видели, что ведерко-то тяжелое, но закрывали на это глаза, ведь дети так трудились. Ну, а ну этот мухлёж можно простить,
1: конечно.
0: Да?
1: Конечно.
0: Это для родителей, дети несли домой. Ну, так приятно, так хорошо, что такие заботливые дети.
1: Так, ребят, давайте мы прервемся на информацию о погоде. Но помните, что написать нам можно и даже нужно. Сегодня за призы поборемся. И сегодня у нас пятница, да? Вы помните, что у нас полая ветровка на кону.
0: Да,
1: можно поэтому сразу два и сувенирку сегодня забрать. И что-то из главного.
0: Да, кто-то
1: такое
0: один
1: тоже
0: может
1: у нас бывало.
0: Это сделать. Да.
1: Поэтому пишите, не стесняйтесь. В МАКС плюс 7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь скорее. Ну и информация о погоде прямо сейчас для вас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов. В Ногликах возможен кратковременный дождь, 14 тепла. Паранайск-Красногорск без осадков, 16. Далее осадков не ожидается в Макарове, 14. В Долинске – 18. Охотской – 19. Корсаков-Анива также до плюс 19. В Малокурильском – 15. В Южно-Курильске – 17 и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 16-18 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
8: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95-120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Эта мысль должна хорошо уложиться.
11: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
13: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
14: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
13: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
14: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
5: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8.50. Ребятки,
1: доброе
0: утро.
1: Что
0: у нас тут за певческое настроение? Так, у нас есть сообщение от Марии.
1: Давай.
0: Я бы хотел его озвучить, да. Мария нам пишет: доброе утро. В том веке, когда... Позвольте так. Когда интернета еще не было, задавали учить современников. В библиотеке из Вознесенского была только одна книга — «Записи из Желтого дома». И я решила схитрить. До этого подруга, зная мою любовь к поэзии, прислала мне стих какого-то парня. Думаю, кто докажет, что это не Вознесенский?
1: Решила
0: вот так вот схитрить, да?
1: Интернета-то нет.
0: И когда я вышла к доске и с умным видом начала декламировать стих, вижу, что учитель повторяет за мной слово в слово. Ой-ой-ой. Этот стих у нее был написан от руки в блокноте, но она не знала автора. Как потом выяснилось, парень по той же схеме решил присвоить себе чужой стих. Я получила 5 стихов в блокноте учителя, получил автора, а я до сих пор не знаю, кому на самом деле принадлежит этот стих. Напомните в строчечке, пожалуйста. А сейчас же можно загнать и слова.
1: Конечно.
0: Помните. Ну и получить
1: сейчас
0: ответ.
1: Сейчас интернет есть уже?
0: Да, интернет, пользуйтесь.
1: Пользуйтесь, пожалуйста.
0: Конечно.
1: Так, от Сергея сообщение. Доброе утро. Я вырвал листы с двойками из дневника. Учитель это заметил и пронумеровала мне листы в дневнике и вызвала маму в школу. Дома получил втык. А я, кстати, занималась, знаете, чем?
0: Но.
1: У меня была легкая рука. Я отлично подделывала подписи учителей. И мне с соседних классов приносили дневники. Ребята, я им ставила 5, расписывалась. Но потом, конечно, меня... наказали.
0: Вскрылся
1: обман, конечно, сказали: алло, ну куда ты вообще? Ага. Ты чего?
0: Да.
1: Это, между прочим, уголовно наказуемо.
0: Кстати, продолжаем тему литературы. В 10 классе школы у меня появилась новая учительница литературы, которая меня не взлюбила. Но была она не очень умненькая, молоденькая, и однажды задала выучить стихотворение Есенина, причем не из банальных. Ну а поскольку у нас тихая война с ней была, я решил приколоться. И на уроке вышел и с чувством прочитал: звенели колеса, летели вагоны, гармошка пела вперед. Я сначала прочитал это, как прочитал, а потом я понял, думаю, какие-то знакомые слова.
1: Так.
0: А это группа Людбе, песня «Дорога». Звенели колеса, стучали гармошки. Вот, она спросила: а что это за стих такой? Я говорю: а это малоизвестный, из ранних. Дома есть издание 1920-х годов. Поверила и поставила 5. Вот мы ржали потом над ней, даже с другими учителями.
1: Здорово, вот эта история, конечно, интересно. Так,
0: добро. Что значит интернета не было, и там дурили, и здесь.
1: Не говори, да, как легко было обмануть. Доброе утро, я тоже мухлевала с градусником, но только не прикладывала его к батарее, да, так как понимала, что может передержать.
0: Да, там реально его нужно вовремя убрать.
1: Я делала проще. Быстро-быстро терла кончик градусника о простыню, доводя при этом до нужной температуры, к примеру, 37-37,5. Сколько было интересных способов.
0: Поздно мы с вами поговорили на эту тему, жаль, слишком
1: поздно. Еще можно в кружку с чаем горячим.
0: Да, но тут тоже, я говорю, останавливать нужно вовремя. На 38
1: лопнуть.
0: Уже нужно вообще прям резко доставать, потому что оно потом еще
1: быстро
0: доходит. Он еще потом доходит после того, как ты вытащил, да. Ладно, не об этом. Что есть?
1: Рассказали, да, подрастающему поколению немного лайфхаков.
0: То, чего не нужно уже.
1: В детстве не любила чистить зубы, а мама заставляла, и чтобы она не узнала, мочила щетку. Теперь я очень люблю чистить зубы, но уже нечего. Потому что в детстве надо было чистить.
0: Берегите себя, ребята, с детства, да?
1: Конечно.
0: Так, дайте нам немного времени. Мы будем сегодня определять сразу двух победителей, поэтому уходим на песню. Добро. Звук поставим.

0: скучать за блеском.
1: Так, 8 часов 57 минут в Южно-Сахалинске. Mm-hmm. У нас много сообщений, под занавес насыпалось, ребята.
2: Поэтому пришлось прорывать группу «Добро», но да. Давайте к вашим сообщениям. Итак, тема, напомни, пожалуйста, для наших слушателей.
1: Тема «Мухляжа». Рассказывали вы нам о своем мухляже, что это было, и ловили ли вас на этом. Доброе утро. Я брала коробку конфет. Тогда их покупали на праздник или в подарок, запечатанную в тоненькую пленочку. Аккуратно, представляешь себе, по шву раскрывала, вытаскивала mm-hmm. оттуда коробку, с удовольствием поедала часть шоколадных конфет, потом обратно засовывала коробку в этот целлофанчик. Это было сложно. Брала носовой платочек, клала это все поверх шва и проходила сверху горячим утюгом, запечатывая вновь упаковку. Очень все потом удивлялись, не обнаружив всех конфет в коробке. Призналась уже, будучи взрослой. Вот это да, деятель, ты посмотри. Ага, круто.
2: Это удивительно, конечно.
1: От Александра есть такая история. Доброе утро. Мой мухлёж был, когда я начинал встречаться со своей будущей женой и говорил ей, что совершенно не умею готовить. Сжигал яичницу в угле. Было все офигенно до определенного момента. Кто-то из друзей сдали меня, рассказав, что большой опыт у меня работы у плиты и работал за границей. Да, работал за границей. Прошло 15 лет, до сих пор не знаю, кто это, кто этот предатель, да. Узнаю, встанет за плиту вместо меня.
2: До сих пор стою у плиты по утрам, да.
1: Да, часто готовить не люблю, но теперь у меня нет выбора.
2: Да, да, потому что, извините, да. Есть еще сообщение. Жили в частном доме, оставляли сидеть с братом. Он на 5 лет младше меня. Хотелось гулять, и я его оставляла в будке у собаки. Привяжу его и побежала, пока все на работе. И вот однажды пришли родители раньше, вот мне попало. Ой-ой-ой. Вот на вас, конечно, опеки тогда не хватало. Это же надо такое выдумать. Ничего себе.
1: Представляешь, когда ребенок был в момент...
2: 5 лет, ну, там, допустим, ей 15, ему сколько? Ну, на 5 лет. 5-10. В 10 лет в будке. Я вас умоляю.
1: Представляете, бы разучился разговаривать и гавкать стал. Вот это было бы вообще смешно. Так, с сестрой играли 8-битную приставку дни и ночи напролет. На учебу ходили во вторую смену, поэтому по утрам пораньше просыпались и до учебы, наигравшись, шли в школу. Родители пытались ограничить это увлечение и, уходя утром на работу, прятали блок питания от приставки. Да, мы благополучно находили его на кухне в пустой кастрюле и по утрам были верны своему увлечению, не забывая припрятать после игры блок питания обратно в кастрюлю. То есть не выдался ваш обман, да. Не скрылся.
2: Ой, ну, конечно, история у вас интересная. Выбрать нужно только одну. И, Артём, если ты мне позволишь прямо сейчас в эфире это сделать?
1: Да, я позволяю
2: самостоятельно
1: вам.
2: Самостоятельно выбрать.
1: А, вот так
2: без
1: вот.
2: Без твоего участия.
1: Ладно, давай попробуем.
2: Мне очень понравилась история про коробку конфет.
1: Вскрывалась, которая, вот, да. Которую я озвучил.
2: Да,
1: только,
2: которая
1: только.
2: Вот только-только. До этого была у меня какая-то история, которую я отложила. Думаю, ну вот, если что, вот этот человек выиграет. Угу. А ты прочитал про коробку конфет, я думаю, что это достойно премии.
1: Достойно премии двойной или...
2: Я думаю, что да.
1: А, все, отлично. У нас, как это случилось, уже однажды история повторяется. Ребята, двойной приз. Это значит, что и сувенир сегодняшнего розыгрыша, и главный приз, а сегодня это у нас.
2: У нас, давай для начала я напомню, что мы по пятницам разыгрываем сувенирную продукцию от магазина «Мерч Сахалин», а сегодня мы разыграли уже ветровку от магазина «Мерч Сахалин».
1: Ирина, поздравляем.
2: Ирина, мы вас поздравляем, вы большая молодец, ваша история достойна того, чтобы носить эту ветровку с гордостью. И спасибо всем, кто писал свои сообщения на нашу утреннюю тему. Присоединяйтесь к нам уже на следующей неделе, с понедельника снова начнем, будем... обсуждать какие-то животрепещущие темы. Но я напомню, что сувениры и подарки от магазина «Мерч Сахалин» дарим для наших слушателей. Магазин находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Стиль Сахалин рождается на горном воздухе. Друзья, всем большое спасибо. Переходим в следующий музыкальный. 9 утра на Сахалине.
3: Новости на радио АСТВ.
1: Далее со свежим выпуском новостей Дарья Пешунова. Доброе утро.
4: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине испытали первый в России прототип тип безэкипажного водородного судна. Тепло в дома 11-го микрорайона должно прийти по графику. Сахалин вошел в список направлений, куда россияне хотели бы отправиться ради пешего туризма. На Сахалине испытали первый в России прототип безэкипажного водородного судна. Разработку САХГУ проверили в порт Ковше села Стародубское. Проверили ключевые параметры – плавучесть и устойчивость, осадку под нагрузкой, работу удаленного управления, маневренность и автономность батареи. Все цели достигнуты. В планах демонстрация результатов потенциальным заказчикам и получение заказа на производство под конкретные задачи – от науки до грузоперевозок. В следующем году работа продолжится уже с учетом техзадания заказчика. Четвертый всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Николая Карпенко завершился в Троицком. На ковер вышли юноши до 16 лет и девушки до 18. Всего около 120 человек из 7 регионов ДФО. У юношей сахалинцы завоевали большинство золотых медалей. У девушек борьба за лидерство развернулась между сахалинками и спортсменками Хабаровского края. Валерия Пащенко из Хабаровска победила в весе до 65 килограммов. В остальных категориях первенствовали островитянки. Тепло в дома 11-го микрорайона должно прийти по графику. Такую задачу поставил мэр города Сергей Надсадин. Он провел выездное совещание на месте внеплановых работ по замене участка тепловой сети на улице Емельянова. Здесь во время гидравлических испытаний на трубопроводе выявили повреждения. Как итог, необходимо полностью заменить участок протяженностью больше 200 метров, чтобы не допустить аварийных ситуаций в зимний период. При этом глава города потребовал скорректировать график работ так, чтобы срок исполнения не затягивался и был максимально приближен к 1 октября. Сахалин вошел в список направлений, куда россияне хотели бы отправиться ради пешего туризма. По данным исследования Дзена и Минэкономразвития, поход на остров выбрали бы 9% опрошенных. Чаще всего путешественники выбирают короткие форматы. Пешие прогулки на несколько часов интересны 44% респондентов. Однодневные маршруты без ночевки – 35%. Еще 30% предпочитали бы маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах, а 29% готовы отправиться в многодневный поход с палаткой. Большинство участников исследования готовы потратить на одну такую поездку до 30 тысяч рублей на человека. Главным препятствием для походов россияне назвали нехватку времени, опыта, подходящей компании и информации о маршрутах. В Алматы коты-волонтеры ищут потерявшихся питомцев. Проект «Кись-кись, найдись» начал работать с владельцами, которые отпускают своих кошек гулять на улицу. Питомцам надевают ошейники с камерой и GPS-трекером. Записи с камер попадают в бота, где искусственный интеллект сверяет всех кошек в кадре с базой потерявшихся. Сбежавшие животные часто прячутся в подвалах, на чердаках и в других местах, куда человеку сложно попасть. А кошки как раз там гуляют. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 7 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Увидимся через час.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро, друзья. Ну что, здравствуйте. Всем, кто присоединился к нам только что, добро пожаловать. Всем, кто давно с нами, ну, вы большие молодцы.
1: Держитесь.
0: Но еще пару часов мы с вами точно. И мы в этом часе, конечно же, расскажем, что у нас много всего интересного. Под занавес этого часа у нас, ну, любимая игра уже моя, получается.
1: Мощная, да. Игра Mortal Kombat. Ребята, бацаем здесь для вас что-нибудь интересное. Ну как, мы тут не поем, да? Мы тут разряжаемся. Битва 2 на 2 у нас.
0: Поэтому слушайте обязательно эфир. Все подробности расскажем. Когда дозваниваться и куда дозваниваться, тоже огласим. Ну и, конечно же, в середине этого часа будут информационные рубрики, которые тоже помогут вам, возможно,
1: спланировать эти выходные правильно, друзья, чтобы они вышли насыщенными и чтобы отдых был по-настоящему такой,
0: да, знаете. Все это в рамках нашей рубрики «Афиша». Ну и через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Дождитесь.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Ну что, друзья, давайте приступим к вашему астрологическому прогнозу. На сегодня овны появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться.
0: Не стоит. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня.
1: Отлично. Близнецы, даже расположенное к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день.
0: Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры.
1: Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться.
0: Девы. Вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии.
1: Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть.
0: Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких.
1: Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться.
0: Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить.
1: Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее.
0: Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Перченые ученые.
1: Кому-то ближе музыка, ребята, а кому-то новости. Новости от ученых, от Евгения Милых здесь и сейчас.
2: Хорошо. Минздрав предупреждает, соцсети вредят вашему психическому здоровью. Подобные сообщения, друзья, могут появиться в соцсетях совсем скоро.
1: Знаешь, вот что меня раздражает больше всего? Все то, что приносит нам хоть какое-то наслаждение в этой жизни, все вредит нашему здоровью.
2: Да,
1: это почему так? Что за несправедливость?
2: Так и есть. Чтобы, в общем-то, проверить возможный эффект, да, вот этого сообщения, ученые показали молодым людям от 13 до 29 лет разные варианты предупреждений. Сильнее всего добровольцев зацепили сообщения про вред для психики, связь с депрессией и тревожностью. Участники уверяли, что после таких сообщений стали бы меньше сидеть в соцсетях. А с другой стороны, на пачках сигарет тоже пишут, да, что это вредит вашему здоровью, и картинки прикрепляют страшные, но, тем не менее,
1: вряд ли
2: для большинства
1: повлияло, да.
2: Это уже больше информационный шум со временем стал. Значит, звучит вообще обнадеживающе, что вот этот вот, вот эта надпись появится, да, и кто-то вдруг откажется от соцсетей.
1: Да.
2: Но даже авторы эксперимента признают, что измеряли намерение, а не реальное поведение. Сказать «я буду меньше сидеть в соцсетях» не значит и правда реже листать ленту.
1: Угу.
2: Корейские ученые ранее случайно нашли другой способ борьбы с залипанием в вертикальные ролики. После каждых 20 клипов на 5-й секунде появлялся черный экран. Человек видит отражение своего лица и возвращается в реальность. Ой, о, что это я? А я что-то собирался.
1: Картошку чищу же. Уже полтора. Картошку.
2: Точно. А чего я в руках с картошкой? А, я же чищу картошку.
1: Спасибо.
2: Да, поэтому вот такая информация для вас, друзья. Но следите просто за собой, старайтесь как можно меньше листать вот эти вот ролики.

0: Holiday Boy здесь со своими пожарами, ребята. И, кстати, обстановочка, да, у нас такая...
1: Какая?
0: Противопожарная. Да. Так, смотрите, о погоде прямо сейчас мы хотели бы вам рассказать. Мы в этом деле, знаете, не новички, все знаем, все умеем. А для вас, возможно, вот будет какое-то открытие. Что вы скажете? А, в Аниве сегодня вот как? Поеду, посмотрю, проверю, ребят.
1: Так, ну что, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 25 сентября. В Ахе временами дождь плюс 12, в Тымовском без осадков 14, тепла, в Смирных осадков не ожидается плюс 16. В Углегорске без осадков до 14 прогреется температура воздуха, в Томаре осадков не ожидается плюс 16, в Чехове, Невельске и в Хомске 17 градусов тепла и без осадков. В Северо-Курильске осадков не ожидается плюс 10, в Курильске до 16 тепла и осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 16, плюс 18, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Отбыл в рассвете. Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161189. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41 51 31.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Кто бы что ни говорил, ребята, правильно спланированные выходные – это очень важно. Чтобы заниматься нужными вещами, нужно знать о предстоящих мероприятиях. Правильно? И мы все вам расскажем. Все расскажем через несколько минут в рамках рубрики нашей.
1: Афиша совсем скоро для вас, друзья. Вы будете знать, куда сходить на предстоящих выходных, поэтому слушайте внимательно.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: А я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет, любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем, даже в жару или зимнюю стужу. Просто скажите, что вам это...

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Ребята, доброе утро. С удовольствием расскажем вам о предстоящих выходных и о том, что произойдет на этих выходных.
2: Какие куда пойти, такие куда податься, да. Что поделать в эти осенние уже деньки. Итак, друзья, сегодня 25 сентября вас ждет музыкальный концерт в 19.00 в Чехов-центре под управлением Тиграна Аханзаряна. Прозвучат шедевры Прокофьева, Хачатуряна и Шатковича. Особый гость вечера – виолончелист Нарик Аханзарян. Прошу прощения, если где-то ошиблась. Аханзарян. Вот,
1: да. Спасибо большое.
2: Пожалуйста, в Чехов-центре можно узнать всю информацию. Билет стоит примерно 1000-1500 рублей, поэтому позвоните.
1: Здорово.
2: Купите.
1: Музыкальный вечер, ребята. Не танцы, а музыка.
2: Конечно. Также сегодня в 21.00 виниловый вечер вас ждет. Представьте, вкусный кофе, уютная атмосфера и музыка, звучащая из винилового проигрывателя. Виниловый вечер посвящен группе Imagine Dragons, а именно альбому Night Vision. Кофейня People в парке Гагарин. Вход свободный. Приходите, покупайте кофеек, сидите, слушайте винил. Прекрасно? Замечательно.
1: Да.
2: Дальше, друзья. Сахалинский Арбат 26 сентября в 12.00, это уже завтра. В субботу сквер имени Антона Павловича Чехова превратится в портал между древним преданием и современными трендами. Вас ждут 6 тематических миров, где краеведение и ремесла встречаются с комиксами и бабл-ти. Противостояние миров практически. Да, в общем, вход свободный, областная библиотека. В этом районе все, можете приходить, пожалуйста. 26 сентября в 17.00, завтра вечером, провожаем закат и наслаждаемся вечерними видами нашего прекрасного города под атмосферные диджей-сеты. Вечеринка «Сансет», берите с собой теплые напитки, пледы и хорошее настроение. Средняя станция горного воздуха, вход свободный. И, конечно же, 26 сентября в 18.00 официальное закрытие мотосезона вас ждет мощный музыкальный заряд сахалинских коллективов. Праздник для всех, кто любит свободу, дороги и ритм больших скоростей. Рябиновая набережная, Рекорогатка, вход свободный. Приходите, 18+ мероприятие, потому что достаточно уже... взрослое мероприятие, да, мотоциклисты. Но, с другой стороны, если вы несете ответственность за своих детей, то, если они взросленькие, можете их с собой взять и поучаствовать в этом мероприятии. Вот такие вот дела.
1: Спасибо большое, Женечка. Спасибо.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Артикасти здесь с треком «Лампочки». Ребята, ну что, лампочки мы ни в коем случае не закручиваем, да? Сегодня у нас пятница.
1: И не выкручиваем
0: да,
1: тоже.
0: Да, сегодня у нас пятница, поэтому мы просто наслаждаемся этим солнечным осенним днем. И что там касается погоды? Узнаем прямо сейчас все подробности.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов. В Ногликах возможен кратковременный дождь, 14 тепла. В Поронайск-Красногорск без осадков 16, Макаров 14 градусов, осадков далее не будет, Долинск 18, Охотская, Корсаков, Анива 19, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до 16 градусов, в Южно-Сахалинске плюс 16-18, без осадков, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников. И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай, но новый холодильник срочно покупай.
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
11: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Друзья, у каждого из вас все будет хорошо, если заранее знать дорожную обстановку в нашем городе. 25 сентября в 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск-Томари, аэропорт Шахтерск, с 298 по 299 километры будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцемском угольном разрезе. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Будьте, пожалуйста, внимательны. Всем хорошего пути.
1: Ребят, напоминаю вам, что через пару минут в нашем эфире стартует игра. Игра называется Mortal Kombat. Для этой битвы нам необходимы напарники. Два человека. Звоните 49-15-05 и участвуйте.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
4: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: останется только один.
1: Ребята, давайте поиграем с вами сейчас. Здесь у нас для игры, собственно говоря, все готово. Мы с вами познакомимся буквально через несколько секунд с нашими участниками, с нашими партнерами по команде. Спонсор игры – фитнес-клуб «Сахфит». Открытие совсем скоро, и уже сегодня вы можете приобрести клубные карты по выгодным ценам. Тренажерный зал, бассейн, групповые программы, Cycle Studio, бокс, детский фитнес, а также хамам и сауна. «Сахфит» – 7 этажей для ваших возможностей. Улица Емельянова, 35А, корпус 4. Звоните 300-772-300-773.
2: Итак, встречаем тех, кто будет сегодня сражаться в поединке. Первая это Ольга у нас.
1: Ольга, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Олечка, вас так чудесно слышно.
2: Да, здорово.
1: Такое, такое качество прям.
2: Либо
1: связи.
2: У вас хорошо поставлен голос,
3: я
2: Ольга.
3: Стараюсь.
1: Ага, хорошо. Олечка, вы первый дозвонились, вам выбирать себе напарника. Женя, Артем, кого возьмете себе?
3: Давайте Артем.
1: Артем
2: и... Артем заулыбался, потому что все выбирают Артема.
1: Да не все выбирают Артема. Вот смотрите, Наталья, кого выбираете вы?
4: Евгению.
1: Евгений, видите, не все выбирают.
2: Наталья,
1: Женя,
2: спасибо.
1: Вот почему вы меня выбираете, Ольга, потому что я не обманываю. А Женя, видите, грешит иногда, да,
2: конечно.
1: Да, случается.
2: Так, ну так. Что, вчера вы были первыми.
1: Разве?
2: Да, а сегодня мы будем
1: не
2: с
1: обманываешь?
2: Наталей
1: проверю
2: первыми.
1: Я потом послушаю вчерашний эфир.
2: Обязательно послушаем.
1: Ага. Итак, Олечка, мы с вами чуть-чуть смотрим, чуть-чуть слушаем, а девчонки у нас играют первыми. Итак, Наталья, вы готовы?
4: Да.
1: 10 слов я готов передать Жене, у вас будет ровно 30 секунд.
2: Наталья, мы сможем.
1: 3, 2, 1, держите, пожалуйста, погнали.
2: Наталья, столица России. Город.
4: Москва.
2: Выражение лица, означающее радость, вот говорят во все 32.
4: Улыбка.
2: Когда двое детей, один младший, второй?
4: Старший.
2: Устройство с кнопками, чтобы телевизор включать.
4: Пульт.
2: Трубы для сбора отходов под землей. Ага.
4: Ребята.
2: Да, на небе плывут белые.
4: Облака.
2: Есть рыбалка, а есть с ружьем.
4: Охота.
2: Скрутка сена. Ага. Деревянная длинная, ее любят все, дети.
1: Все.
2: Ну тоже хорошо, 8 слов у нас.
1: Мне кажется, Наталья в какой-то момент не успевала отвечать. Ты давай следующий вопрос, а она тебе на предыдущий отвечала. Канализация была такой.
2: Да, вы молодцы. Это мы команда, потому что с Натальей.
1: Я распустил все свои пальцы. Я сидел, загинал 8 слов, честно?
2: Честно. У нас осталось 2 слова.
1: А, ну ладно. А последнее, что там у тебя было?
2: Сток. Скрутка сена.
1: Скрутка сена,
2: да.
1: Стоп, ну, как стоп-слово. Так, Олечка.
3: Да.
1: Ну, я не знаю, как мы так должны с вами постараться. Но должны, по крайней мере. Мы без сопротивления не уйдем, ни в коем случае. Готовы? Готовы?
3: Да.
1: 3, 2, 1. Слова. Женя, спасибо большое. Ты молодец, как всегда, вовремя. Так, погнали. Каждые 10 минут на любом телевизионном канале ее крутят.
3: Реклама.
1: Угу. Гигантская расщелина в земле такая. Ой, какая большая.
3: Ущелье.
1: Глубокая какая? Что?
3: Ущелье.
1: По-другому? Я туда могу упасть и навсегда?
3: Яма.
1: Так, в костре он горит.
3: Огонь.
1: Ага. Гулливер был настоящим по сравнению с лилипутами. Здоровый.
3: Великаном?
1: Да. Вечером его включаем, чтобы все видно было в комнате.
3: Свет.
1: Угу. Ну, успели свет сказать.
2: Угу.
1: Да.
2: Успели, а сколько слов?
1: Ну,
2: чуть меньше.
1: Ну, чуть меньше, да. Буквально 7, мне кажется. 7 у нас точно было. Гигантская расщелина в земле.
2: Яма.
1: А? Нет, расщелина. Девчонки,
2: я сама слово
1: это пропасть.
2: Уже не помню, что
1: это пропасть. Да, пропасть. Это же расщелина.
2: Сложное слово. Я когда его писала, думала еще, интересно, как ты будешь его объяснять. Я даже расщелина не предполагала, что ты скажешь расщелина.
1: Я думаю, когда ты писала это слово, ты думала, ты загнешься на этом слове. И действительно, мы так много времени потратили. Нужно было быстро

0: перешагивать на другое.
1: Так, не, ну что, получается. Мы забыли вообще, что Наталья стала победительницей у нас.
0: А Ольга сегодня тоже круто очень играла. Оля, вам спасибо большое. Наталья, вас мы поздравляем.
1: Наталья, вы получаете сертификат на целый месяц. На целый месяц.
2: Спасибо, я очень рада.
1: Фитнес-клуб Сахфит.
0: Да, радуйтесь хамамам, да, там,
1: бассейном. Пятница подарила вам прекрасные эмоции. Вы подарили нам прекрасные эмоции. Спасибо вам за игру. Большое прекрасного дня.
0: Все, до новых встреч. До свидания, ребята. Завтра, точнее, в понедельник мы обязательно с вами повторим.
1: Ну, скажите, да, такая интересная, динамичная игра. Если честно, у меня даже немножко кровь забурлила. Спонсор игры фитнес-клуба «Сахфит», улица Емельянова, 35А, корпус 4.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: кажется, что нам пора, ребята. Пора сказать этому часу до свидания.
1: Да, и сказать следующему часу здравствуйте, получается. Мы переходим в следующий музыкальный час. И, кстати говоря, в нем у нас с вами будет много всего яркого и насыщенного, Артем. Да? Будет такое?
0: Артем будет яркий, насыщенный. Женя будет яркая, насыщенная. И, как вы видите, много.
1: Много чего будет яркого, насыщенного. Поэтому давайте переходим в следующий музыкальный. На Сахалине и Курилах уже 10 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированные лаборатории. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Похитительницу дорогих игровых приставок задержали в Южно-Сахалинске. На островах вырастет стоимость патента для мигрантов. Россияне массово поддержали ограничения соцсетей для детей. В Южно-Сахалинске задержали похитительницу игровых приставок. В центре ее внимания были именно те модели, которые пользуются спросом. В МВД России по Сахалинской области уточнили, что фигуранткой уголовного дела стала 38-летняя горожанка. Всего поступило два заявления от представителей магазинов по продаже цифровой техники. Так, 12 августа, дождавшись момента, когда персонал отвлекся на других посетителей, она взяла с открытой витрины игровую приставку, спрятала ее в пакет и спешно покинула место. Сумма ущерба составила 120 тысяч 500 рублей. На следующий день она наведалась в другой магазин и вынесла игровую консоль уже за 190 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Почти 60 тысяч тонн важных грузов будет доставлено в Сахалинскую область с помощью северного завоза в текущем году. Координация этой работы находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Северный завоз позволяет обеспечивать топливом, продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами отдаленные и труднодоступные территории страны. Доставка на острова таким образом проходит круглый год. Большая часть грузов поступает морем. В списке ключевых территорий – Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский, Ахинский, Александровск-Сахалинский и Ноглинский районы. В рамках северного завоза предусмотрена приоритетная отгрузка, обработка и перевозка грузов. Свои предложения в план завоза на ближайшую трехлетку вносят муниципальные администрации, грузополучатели и бизнес-сообщества. Депутаты Сахалинской областной думы приняли закон о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11 800 рублей до 13 300 рублей. Изменения коснутся трех категорий иностранных граждан: работников с патентами, которые трудятся у физических лиц, специалистов с патентами, работающих в организациях и индивидуальных предпринимателей, и иностранцев, которым разрешено работать без патента. Если у иностранного работника есть несовершеннолетние дети, сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка. Почти 60% россиян выступили за ограничения на использование социальных сетей детьми. Такие результаты показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. Половина опрошенных поддержала ограничение опасного контента для несовершеннолетних. Еще 12% высказались за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Почти каждый третий респондент считает, что доступ к соцсетям до этого возраста должны разрешать родители. Против любых ограничений выступили 8%. При этом 82% участников опроса уверены, что дети и подростки все равно найдут способ обойти запреты, и лишь 12% считают такие меры эффективными. Мужчина купил себе права и попался полиции из-за QR-кода на документе. Он вел прямиком на сайт, где продают водительские удостоверения. Случай произошел в Польше, когда молодой колумбиец остановился для проверки документов. Права обошлись ему всего в 9 тысяч рублей, правда, за них ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Областное шоу. Ребята, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Это Женя.
1: Это Артём. Солнечное утро для вас. Это пятница, между прочим, поэтому, ну, сегодня уж точно давайте улыбаться. Давайте сделаем все свои дела поскорее.
0: И, кстати, вот, да, солнце за окном видели? Мы организовали.
1: Да. Старались все утро.
0: Чтобы нас вот так вот лучи солнца провожали.
1: Его не было еще 2 часа назад. Ага. А вот мы сюда пришли, да, поработали часок. И
0: договорились.
1: Солнышко сказало нам: хорошо, я сегодня еще буду вас греть.
0: Я вас послушать.
1: Все. Да. Все, на этом мы, ну, как бы, все.
0: На этом наши полномочия все. Хотелось бы сказать, но нет, еще час продержимся, ребята. Да. Вместе здесь с солнечной погодой, Нюшей, которой больно почему-то с 2010 года. Непонятно, ребята. Возможно, песня все расставит на свои места. Сразу после вашей астрологии прогноз, все у нас схвачено, поиграем в этом часе также, все будет, поэтому ни в коем случае, да,
1: никуда не уходить,
0: а ловите именно нашу волну. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: с рыбы, калея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15, удобное расположение с местом для парковки. Погнали!

0: Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новые осенние коллекции уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться.
0: Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня.
1: Близнецы, даже расположенное к пессимизму настроение никак не омрачит этот день.
0: Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры.
1: Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться.
0: Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-либо коллективном мероприятии.
1: Весы, гармоничный сегодня день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть.
0: Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких.
1: Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, вам лучше от этого воздержаться.
0: Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить.
1: Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее.
0: И рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: А давайте узнаем, ребята, откуда они все-таки растут.
1: Есть много различных выражений в нашем с вами лексиконе, и большинство из них, ну, появились и появились. Каким образом они оказались в нашем словарном запасе, неизвестно. Откуда они вообще когда-то случились, мы тоже не знаем. И вот я вам сейчас расскажу, например, про выражение «сбиться с панталыку». Это выражение пришло к нам из Аттики, юго-восточной области Центральной Греции. Дело в том, что там есть гора с названием Пантелик, где были огромные запасы мрамора. И, собственно, из-за добычи ценной горной породы там появилось много гротов, пещер и лабиринтов, в которых легко можно было заблудиться. Вот вам и пожалуйста. Что такое Пантелик, да? А вот, оказывается, гора.
0: Все легко и просто.
1: Да.

0: Танцевать под Шаде, ребята, либо под Рамштайн. Смотрите сами, сегодня пятница, сегодня можно, но не с утра пораньше. Давайте с утра пораньше займемся более полезными вещами. Например, узнаем о погоде на сегодня, на день, да на вечер.
1: Итак, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 25 сентября. В Охе временами дождь плюс 12, в Тымовском без осадков 14 тепла, в Смирных осадков не ожидается до 16 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 14, в Томаре осадков не предвидится до 16 со знаком плюс. В Чехове, Невельске, а также в Хомске сегодня без осадков. Температура воздуха прогреется до 17 градусов. В Северо-Курильске осадков не предвидится плюс 10, в Курильске осадков не ожидается до 16 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18 днем, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40-18-18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111. 399-111.
12: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: всех приветствует облабластное шоу. Женя, Артем здесь, а значит и вы тоже должны быть с нами. Ребята, партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка», вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Итак, приступим, ребята. Ваши заявки сегодня принимаются. На кону у нас большая пицца «Посейдон», поэтому ждем огромное количество заявок в эту пятницу. Пишите, знаете, как правильно оформить заявку? Я сейчас быстренько подскажу для всех новичков. Старички уже знают все, проверенные люди, годами, месяцами пытающиеся забрать ее себе, горяченькую с пылу с жару. Итак, всем, кто не в курсе, как делать заявку правильно, я напоминаю. Смотрите, берете свой номер телефона, пишите его, потом фраза «Хочу в дозвон» в этом же текстовом сообщении и ваше имя. Смело отправляйте это нам все в Макс на номер плюс 7 900 660 1505. И ждете под занавес этого часа кому-то из вас, вообще спонтанно выбранному человеку, мы дозваниваемся в прямом эфире, и вы должны на наш звонок ответить по-особенному, как именно Женя покажет.
1: Так, ну что, для начала напомню, что сегодня 25 сентября.
0: Да-да.
1: И сегодня отмечается, между прочим, праздник.
0: Праздник.
1: День тикающих часов сегодня отмечается. Поэтому кодовая фраза звучит так. Тик-так, тик-так.
0: Мои хорошие.
1: Мои хорошие не обязательно.
0: Без последнего, да.
1: Просто тик-так, тик-так.
0: Вы тут Женю слушайте, меня не слушайте.

0: Опа, сейчас будем зажигать. Да.
1: Да, будем зажигать. Сегодня песня под названием Six Days стала одним из самых атмосферных треков от DJ Shadow, которая вышла в 2002 году. В основе композиции лежит сэмпл песни Six Day War британской группы Colon Backshot 1970 года. А вот DJ Shadow полностью переосмыслил оригинал, превратив его в такой мрачный гипнотический хип-хоп трек. Позже композиция получила еще большую известность благодаря ремиксу с Mos Def, который прозвучал в фильме «Токийский дрифт» в 2006 году, если кто помнит. И именно эта версия для многих навсегда связала этот трек с неоном, ночным Токио и атмосферой вот этого фильма.
0: Слушай.
2: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Мощный трек для пятницы, друзья, для вашего пятничного настроения. Кто любит зажигать под подобные ритмы, я думаю, уже это сделал, вспомнил свою молодость, вспомнил фильм, в котором этот трек звучал, и наверняка прослезился немного, как много времени прошло, 2006 год, друзья.
1: А сейчас дети, дачи, огороды.
0: 20 лет назад, представляешь? Обалдеть.
2: Да, прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня, 10:40 в Южно-Сахалинске.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
2: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков погода, плюс 15 градусов, ноглики, возможен кратковременный дождь, 14 тепла, Поронайск-Красногорск 16, без осадков, далее осадков не ожидается, в Макарове 14 градусов, Долинске 18, Охотская, Корсаков-Анива 19 с плюсом, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до плюс 16, в Южно-Сахалинске сегодня осадков не обещают, плюс 16-18, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
5: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
4: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
6: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
9: В матрешке с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%. 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках. 136,95 за 400 грамм.
10: С матрешкой выгодно всегда.
11: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
12: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00.

0: 0.0. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95. 28 99 95.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, так, так, всем внимание, ребята, через пару минут наступит то самое время, когда мы будем дозваниваться одному из вас. Поэтому, если вы оформляли заявку, отправляли ее нам в Макс, будьте, пожалуйста, наготове, держите телефон рядом и знайте, что вам на звонок нужно ответить.
1: Нашей кодовой фразой «держитесь». Пожалуйста, не молчите в трубку. Сделайте все для того, чтобы забрать большую и вкусную пиццу себе.

0: Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Поборемся, друзья, за большую пиццу «Посейдон».
1: У тебя же началось вообще прикольно. Партнер игры «Пиццерия «Сказка». Ну, а дальше продолжила просто читать. Потому ну, что... пооригинальнее а, нужно быть.
0: Ну, хорошо. В следующий раз.
1: Да, подумай. Над этим. Тем более, неплохо получилось. Меня... Опыт какой, есть, какой конечно. Опыт? Женя на сцене выступала. Да. Она пела рэпчик. Давай что-нибудь из своего.
0: Рэп. Давай. Ну нет, ну это уже...
1: Что?
0: Это уже совсем другая история.
2: Мы с девчонками...
0: Давайте, я буду дозваниваться до нашего претендента на большую пиццу «Посейдон».
1: Да, к сожалению, пока время ограничено.
0: Представляет, как я с микрофоном гуляю по сцене.
1: Нет, зачем мне это представлять? Не надо портить настроение ни себе, ни кому-либо... из наших слушателей. Так, ребята, вы знаете, что сейчас занята Женя. Она кому-то из вас, возможно, дозванивается. Берите в руки телефоны и смотрите, как загорается экран.
3: Тик-так, тик-так.
0: Часики-то тикают.
1: Да. Женечка, время уже остановилось давно на мне.
0: Для
1: посмотри.
0: Надежды остановилось время, потому что она прямо сейчас забирает большую пиццу «Посейдон» себе. Надежда, доброе утро.
1: Да, Надежда.
3: Доброе утро.
1: Ваше время пришло именно в эту пятницу, 25 числа, в 10 часов 53 минуты. Поздравляем вас, пицца «Посейдон». Как вы к морепродуктам относитесь?
3: Положительно.
0: Ну, конечно, мы где живем, Артем? Конечно, положительно мы тут все относимся.
1: Не всем так повезло, как нам с вами втроем. Ну что, поздравляем вас, забирайте пиццу, свяжемся с вами чуть позже, расскажем, что, куда и как. Спасибо большое за игру. Все, счастливо.
3: Спасибо вам большое.
1: Пока, до свидания.
0: Спасибо, Надежда, до свидания, хорошего дня и вам, ну а вам, остальные наши радиослушатели, кто не смог сегодня забрать большую пиццу «Посейдон», мы желаем удачи на следующей неделе. Да, не унывайте, мы продолжаем нашу игру в это самое время по будням, присоединяйтесь. И хочется, что сказать?
1: Что всем вам счастья будет.
0: Да.
1: И хорошее настроение.
0: Все.
1: Да.

0: Кажется, пришло наше время, ребята. Пришло наше время, чтобы с вами попрощаться, помахать вам рукой и уйти. Ну, не в закат, конечно.
1: Получается,
0: не в закат.
1: И не в рассвет даже.
0: И не в рассвет. Ну, просто вот что-то посерединке. Да, просто давайте уйти. Просто уйдем. Встанем и уйдем.
1: Солнечный, хороший денек,
0: может
1: пятничный.
0: Быть, хватит уже ля-ля.
1: Вот да, хорошо. Но мы встретимся здесь
0: не хватит,
1: в понедельник. Ну, а где я работаю? Какие хватит ля-ля? Я не могу остановиться.
0: Работает. Слышите, что говорит? Работает.
1: Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Облобластное шоу для вас. Спонсор Облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки.
0: Но можно официально сказать, облобластное шоу рты закрыли. Ушли.
1: Да. Всем счастливо.
0: Пока.

0: Song, это Селена Гомес в завершении этого музыкального часа. Давайте двигаться вперед и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас начнем час информационного выпуска новостей. О главных событиях к этому часу нам расскажет Дарья Пешинова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Почти 2 миллиона рублей уже выплатили погорельцам с улицы Тихоокеанской. В Чехов-центре репетирует «Воскресение Толстого». Еще 6 муралов появилось в Южно-Сахалинске. В областном центре прошел ежегодный 12-й по счету открытый кубок бильярдного клуба «Герои города». В соревнованиях приняли участие 64 профессионала и любителя бильярда. Как отмечают организаторы, такого количества молодежи здесь еще не было. По итогам турнира тройка победителей, все из Южно-Сахалинска, выглядит так. Первый – Нурбек Тактабаев, второй – Александр Ли и Марат Абхаликов. Тем временем сильнейшие игроки уже вылетели в Уссурийск. Там в самом разгаре Кубок «Империя-2026». В первый игровой день сахалинцы уже взяли несколько партий. Почти 2 миллиона рублей уже выплатили погорельцам с улицы Тихоокеанской областного центра. Материальную помощь получили собственники 68 квартир. Помимо компенсации, 24 семьям начали выдавать дополнительные социальные выплаты. Это поддержка в 50 тысяч рублей для инвалидов, пенсионеров и семей с детьми. Специалисты продолжают приводить в порядок кровлю, называя одной из версий пожара короткое замыкание. В настоящее время на объекте монтируют стропильную систему и собирают обрешетку. Закрыть основной контур кровли подрядчик обязан за месяц, а полностью капитализировать. Капитальный ремонт с утеплением чердаков завершат в ноябре.